подтвердили поездку Путина на саммит. Мероприятие пройдет 18 и 19 ноября в городе Шэньчжэнь. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что это станет возможностью для встреч с лидерами других государств. В первую очередь речь идет о руководителях Китая и США. Как сообщили в правительстве, о формате возможных трехсторонних переговоров пока говорить преждевременно. Окончательное решение главы государства будет зависеть от текущей внутренней ситуации в России. В Мадриде потребовали отставки правительства из-за миграции. Несколько тысяч человек вышли на митинг в защиту Испании. Поводом стал кризис в африканском анклаве Сеута. Весной власти предложили легализовать около миллиона мигрантов. В июле границу пересекли 80 тысяч марокканцев. Сейчас в городе остаются около 5 тысяч человек, включая несовершеннолетних. Из-за антисанитарии их направили во временные пункты размещения. Часть мигрантов по-прежнему не имеют официального жилья. И в завершении выпуска. Ученые измерили точную скорость ходьбы древнего тираннозавра. Британские и американские исследователи проанализировали отпечатки следов динозавра в Северной Дакоте. По расчетам, хищник передвигался со скоростью от 5 до 7 км в час. Этот темп сопоставим с размеренной ходьбой человека. Максимальная скорость бега ящера остается предметом научных дискуссий, так как следов быстрого перемещения пока не найдено. Результаты работы опубликованы в профильном научном журнале. На этом пока все. До встречи в эфире в двухчасовом выпуске новостей.

Всем добрый день, это Радио Пурга, с вами Наташа Ковалева. Только что звучал Сергей Лазарев. Кстати, Сергей по знаку зодиака Овен. А Овны – это люди-батарейки, всегда идут вперед и никогда не сдаются. Ну, в общем, давайте не буду грузить вас с этой астрологией, знаков зодиака много, а Сереженька Лазарев у нас один. И верить гороскопам или нет – это все-таки личное дело каждого. А я просто рада, что эфир наш начался с хорошей музыки и бодрого настроения.

0: Местная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: 1923 год. СССР. Всеобщее равенство и братство достигало своего пика.
0: Товарищи, наконец-то мы стали не просто равны, а еще равнее!
4: Интересно, о чем-то товарищ Красный комиссар нам скажет?
5: Наверное, теперь нам раздадут все, что было реквизировано у богатых.
4: Эх, ну и заживем же мы!
0: Отныне вы, простые рабочие крестьяне, получаете уникальное право!
4: А может, нам дадут квартиру в Зимнем?
6: Ага, вот это было бы замечательно. Комнат 10-15 каждому.
3: Увы, речь шла не о квартирах и драгоценностях для народа. Просто 28 сентября 1923 года в ЦИК и Совнарком принимают декрет об обязательной воинской повинности для всех граждан РСФСР мужского пола.
7: Правда, в армию, согласно новому закону, берут лишь трудовой элемент. Буржуа и прочие, бывшие, в наказании лишаются этой почетной обязанности.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

0: Реклама на Радио Бурга. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

0: Не меняйте бриллианты на подделки, друзья. И в продолжении темы есть небольшая история. Один мошенник решил обмануть ювелиров. Он заказал серебряный брелок и прислал фальшивый скриншот об оплате, а деньги, конечно, не перевел. Мастера не стали ругаться, а просто отправили ему посылку с бумажными аппликациями вместо украшений с запиской. Какой чек, такой и брелок. Клиент даже сначала грозился полиции, но потом, видимо, понял всю абсурдную ситуацию и предпочел исчезнуть. Вот так, друзья, иногда лучший ответ мошеннику – это чувство юмора.
1: Радио «Пурга».

0: крылья, лапы и хвосты. Все о флоре, фауне и экологии.
1: Всем привет! С вами Полина Каргина. Сегодня поговорим о том, как выбрать собаку. И нет, начинать я советую не с вопроса, какая порода самая красивая, классная, умная и так далее. Потому что через пару месяцев выяснится, что эта прекрасная собака весом 30 кило хочет гулять 3 часа в день, а вы вообще-то хотели полежать на диване. Сначала честно оцените свой образ жизни. Сколько времени вы готовы уделять прогулкам, дрессировке и уходу? Есть ли у вас дети, другие животные, а может вы в маленькой квартире? И главное, что будет с собакой, если вы заболеете, уедете или внезапно поймете, что работать по прежнему графику уже не получается? Потом смотрим на особенности пород. Активной собаке нужны нагрузки, крупное пространство и деньги на содержание, длинношерстный и регулярный груминг. А некоторые породы имеют повышенный риск наследственных заболеваний. Поэтому список болезней – это не повод сразу вычеркивать породу, а причина заранее понять возможные расходы и сложности. Если берете щенка у заводчика, попросите результаты обследований родителей на характерные для породы заболевания. Не стесняйтесь задавать вопросы о здоровье родственников и условиях содержания. Хороший заводчик не должен обижаться на вопросы о здоровье. Наоборот, он должен радоваться, что вы их задаете. И еще один совет – не выбирайте собаку только по фотографии. Внешность вы, конечно, будете видеть, но характер и потребности придется учитывать тоже каждый день. В общем, выбирать собаку лучше не по принципу «хочу вот эту», а по принципу «с этой собакой нам обоим будет хорошо жить». И на этом все. Берегите крылья, лапы и хвосты. Свои и своих питомцев.
0: Крылья, лапы и хвосты.

И это был Джонни с треком «Никак». И вот что интересно. В детстве он занимался кикбоксингом, но сам признается, конфликты обходит стороной и в драки не лезет. Но это логично. Зачем махать руками, если можно спеть так, что все и без кулаков поймут. А далее у нас в эфире гости из будущего, а вслед за ними программа «Сели-поели» с простым и очень вкусным рецептом. Поэтому не переключаемся, слушаем рецепт и записываем.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». Сегодня мы с вами будем наполнять дом ароматами гречки и приготовим ее с фаршем на ужин. Что нам понадобится? 500 граммов свиного или свиноговяжьего фарша, 1 луковица, 1 морковь, растительное масло для жарки, столовая ложка сливочного масла, соль, черный молотый перец и специи по вкусу, столовая ложка томатной пасты, 1 помидор, 1 стакан гречки, 2 стакана воды и зелень для подачи. Как готовим? Промываем гречку до прозрачной воды. Лук мелко шинкуем, морковь трем на терке. Помидор режем кубиком. Разогреваем сковороду с растительным маслом, обжариваем лук до прозрачности. Добавляем морковь, обжариваем еще 2-3 минуты до мягкости. Кладем фарш и жарим до готовности, солим и перчим. Добавляем томатную пасту и помидор. Тушим 3-4 минуты, чтобы соус стал однородным. Всыпаем гречку, заливаем 2 стаканами воды и доводим до кипения. Убавляем огонь до минимума, накрываем крышкой и тушим 15-20 минут, пока гречка не впитает воду. Снимаем с огня, добавляем кусочек сливочного масла, выдавливаем чеснок и мелко нарезанную зелень, накрываем на 5 минут. Подаем горячий с салатом из свежих овощей. Вот и все, друзья, блюдо готово! Пробуйте с удовольствием, приятного вам аппетита и до новых встреч в эфире!
0: Сели, поели!

12.51 показывают мне уже студийные. Этот час подходит к завершению, и я ненадолго вас покину, но сразу после выпуска новостей мы снова с вами услышимся. Пока музыка, которая продолжит эфир. Оставайтесь на волне радио Пурга и не переключайтесь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак, палим тельхатку торпыгал, тегамен анамгасаул, аумнина пенелькуут. Чукотка, кытяй, эльхикра, милосерамго, авинрат милосертенмас, на ахвеки на нанатым. Минкре, анамгасаулкана, Владислав Кузнецов, анкан ревенты, округа кинарос, анрет центрак, анкан милосертенмас, анвинрат каворит, ароэр, это микргина, мейнер, кыта ахвеки нанатым. Нке неренин айвыркнет саманнан ван вакрекелин умаке оркнингатэм. Аван тэнмас нэнк кэтэ нарапеляркнат нэнэнэтэм. Милосертэнмас нэ эрмэлтэтл оген альсэнэ. Федеральный грантовый конкурс кэнк амат нарантум гаунат группата винрет вэльсэкин. Нарак округа Чукотка кинага субсидиан галинат нинэл ин милосертэнмас атэ анадрыски гурэлькин округа тэнк амилхи ханьеу кинэнк амав энкинэ наран манангаунгната нарак миллион тэ регион кинамани пэм. Минкре нанамгэсаур кэттапэнлэгэл ат информагентства Чукотка манитрэлэнвэтэ гакалэй паслэната управление по делам молодежной политики округа кинэ. Эрама ведомства кина Хасан Маликов и нанамгасауркана Юр администрация Танантин Мауркана от Милосертенмас от Рсанвета конкурс аургата Милосертенмас на конкурс аурге панарену его унгната Ра Милосертенмас от Манитрельсюлькальте Теунниука правительства и ПГНРРУ Рельсинг это Манияургат Милосертенмас это Авангак неплит кутлер кнет подкатейка кухервур эттем минкре нанамгасаур кат информагентства Чукотка ар этомака тирен раватир кен полярна анк мира ясен кен ат ван вот подкатайки оттен утинесе кенем тар энгас уитер кена компания Чукотстрой инвестем тар энгас аген райвовсена акарес ан бетон анк ама гасыгайнар эсена анкоре наренар энген бетон анк ама тэлхэр кэнэ тэтэргэтэ наренар кэлэнгэн атэм минкрэ нанамгэсаур кэт администрацияй по палеткой ошкалтэ миусэдтэ талпангутаунэтэ яраус анэм асхэта тар энгэл анэ плиткутлэр кэнэт миусэдтэ кэвлэрвэр эткэнэ койвэралэсэтэн вэхас анэк амэм нирахэнаван вэкэн раватэр кэнэ строители Подкатайка хэнэт милосертэнмас уйэта. Манитрэльхэрэн мэкэл на нэраха миллиардат мэкэс это федеральный манитрэльхэргэт. Кинон Чукотка кэна репалькат вэкэн аунрэпьё перэл уген альхэнам вараткэна кинан кольсро фестивалэк человекэн кам природа. Нэнхэна аттэйолькэн рэпьё перэйё режиссёрэна Аннана Каряк. Каряковцевой, Кликин Масленкаукина, Байкальский кинон Кальрон, ВК Иркутский продюсер Николай Шкаряба, Ган Кальроусин от Милсити, конкурс Альсин от Нраса, Масленкликин, Кликин, Мандиткин, Варатин, Такинон, это Эрмельтец, Эдгат Васин от Кликин, Нен Парольскаук, Айни Ищик, Тенкит Унгаркана кинон гиутельхин ктур сиреника кам. Анканам ганкасроусина телеканал культура. Неусев ищи конкоры платформа ка смотрим. Анкама аватати ищи ганкасроусин в энгакам. Юра такинонгс ан атцаркна тркоура тауйотте дальневосточные премия тэм. Неренкуре тэвнет ниракау кыттяй ищи ка хабаровскак. Анканай бутаплеткуркан атау нанмасынгас атагнитэйм.

Друзья, и вы ничего не бойтесь. Всем добрый день. В эфире Радио Пурга. У микрофона я, Наташа Ковалева. Ваня Дмитриенко и Ася начали час песни «Ничего не бойся, я с тобой». А ведь в оригинале ее исполняла группа «Секрет». И вышла она аж 30 лет назад, в 1996 году. Стихи и музыку тогда написал актер и музыкант Николай Фоменко при участии Александра Мурашова. Вот такая небольшая история очень трогательной песни. Ну, а мы двигаемся дальше, и следующая песня уже у нас на подходе.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
1: В Чукотском автономном округе на базе филиала фонда «Защитники Отечества» участникам специальной военной операции и членам семей погибших героев оказывается бесплатная юридическая помощь. Фонд помогает разобраться в сложных жизненных и правовых ситуациях, получить положенные меры социальной поддержки и защитить свои права. Юридическая помощь предоставляется бесплатно и включает не только консультации, но и полное сопровождение от первого обращения до решения вопроса. Специалисты фонда помогают подготовить обращения, заявления и запросы в различные ведомства, а также сопровождают при решении наиболее сложных вопросов. В рамках заключенных соглашений юридическая помощь оказывается во взаимодействии с партнерами фонда. К работе привлекаются Государственное юридическое бюро, органы прокуратуры, адвокатская и нотариальная палата региона. В рамках государственной системы бесплатной юридической помощи подопечные фонда обеспечиваются в сопровождении, в том числе при рассмотрении дел в судах, подготовке процессуальных документов и защите прав граждан. На площадке филиала фонда регулярно проходят приемы с участием представителей гражданской и военной прокуратуры, военного комиссариата, уполномоченным по правам человека в Чукотском автономном округе и других специалистов органов исполнительной власти. Дополнительную информацию можно получить у социальных координаторов филиала или в социальных сетях фонда «Защитники Отечества». Также вы можете обратиться в филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу по адресу город Анадырь, улица Отки, дом 39, в понедельник-пятницу с 9 до 18 часов или по телефону 210-51-210-60.
0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.

И это была Мария Ржевская, когда-то бывшая участница «Фабрики звезд», и эта песня впервые прозвучала именно там. А сейчас мы перейдем от музыки к статистике, и как оказалось, что Россия самая кошачья страна на планете. Кошки живут почти в 60% семей. То есть это не мы их приручили, а они нас аккуратно распределили по нашим квартирам. И, надо сказать, неплохо устроились. Но ладно, в общем, оставим мы им диван и послушаем следующую песню.

0: Мурашек.
1: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
2: Чтобы находить время на все, выделяйте на важные дела меньше времени, чем планировали. Как только срок становится ограниченным, мозг мгновенно переключается в режим сверхфокусировки, и вы успеваете сделать все за отведенные минуты, не тратя время впустую.
1: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

пружины снежной кожи. Тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную,

0: А сейчас будет история про противоположное, про неравнодушие. Это просто, кстати, иногда бывает чашка кофе. Так, в одной канадской кофейне для автомобилистов утром один водитель оплатил кофе для следующей машины. И уже к полудню цепочка добра не прерывалась. Один за другим люди платили за заказ следующего. В общем, никто тогда не остался равнодушным, потому что просто иногда приятно кому-то сделать какое-то доброе дело.
1: Радио Пурга.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте социальной фасилитации, когда простые задачи мы выполняем лучше и быстрее, если на нас кто-то смотрит. Вы зашиваете пуговицу дома в одиночестве и постоянно прокалываете палец, но стоит коллеге подойти и спросить «помочь?», как вы ловко продеваете нитку с первого раза. Или вы играете в настольный теннис с другом. Без зрителей вы часто мажете по мячу, но как только собирается небольшая группа болельщиков, ваши удары становятся точными и резкими. Мозг здесь не играет на публику, он реагирует на присутствие других людей легким выбросом адреналина. Этот гормон повышает общий уровень возбуждения нервной системы. Для простых и хорошо знакомых действий это дает реальный прирост скорости и точности. Вот вам совет на день. Если нужно сделать скучную рутинную работу, то попросите кого-то просто посидеть рядом. Или перенесите задачу в открытое пространство, где есть фоновое движение людей. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто использовал внимание окружающих как дополнительный источник энергии. А мы с вами теперь знаем, присутствие наблюдателя ускоряет выполнение привычных действий, но может мешать при обучении чему-то совершенно новому.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

Итак, друзья, час у нас завершается, но не спешите никуда, дальше будет не менее интересно. А пока будет играть музыка, у нас есть небольшой повод, потому что сегодня, 28 сентября, отмечается День генерального директора. И если у вас есть начальник, то появилась отличная возможность сказать ему пару теплых слов. И кто знает, может быть, в конце месяца вас за это ждет приятный бонус. А пока бонус у нас музыкальный, он уже в эфире. Двигаемся дальше и оставайтесь с нами.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Спасатели отработают действия в условиях летней Арктики. Следующим летом МЧС России организует учение «Безопасная Арктика». Как сообщили в ведомстве, мероприятие пройдет вдоль маршрута Трансарктического транспортного коридора. Участникам предстоит решать задачи по ликвидации чрезвычайных ситуаций при сильном ветре, около нулевых температурах и внезапных осадках. Отмечу, что эти мероприятия организуются с 2021 года. Предыдущие этапы прошли в 2023 и 2025 годах. Спасатели отрабатывали алгоритмы в суровых зимних условиях и полярной ночи. Теперь акцент сместится на летние климатические вызовы региона. Топкие болота и сложный рельеф станут главной учебной площадкой для подразделений. Организаторы планируют последовательно усложнять условия проведения маневров. Как отметили в МЧС, проверка готовности сил и средств единой государственной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций позволит повысить эффективность работы в труднодоступных районах. Результаты учений будут использованы для обновления методик спасательных операций. В России начались учения сил Организации договора о коллективной безопасности. На полигоне Чебаркульский стартовали командно-штабные маневры. Начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков рассказал о главных приоритетах.
2: Качественная организация совместной оперативной и боевой подготовки с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, а также наращивания боевого потенциала коллективных сил Организации договора о коллективной безопасности, оснащение их современными образцами вооружения, военной и специальной техникой, в том числе беспилотными системами, средствами разведки, радиоэлектронной борьбы, совершенствование организации противовоздушной обороны является приоритетными направлениями деятельности период председательства Российской Федерации в организации в этом году.
1: В учениях принимают участие военные контингенты из Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Они отрабатывают локализацию приграничного вооруженного конфликта. Маневры проходят в условиях, максимально приближенных к реальным боевым действиям. Швейцарцы отвергли ужесточение правил нейтралитета на референдуме. Против инициативы проголосовало около 70% граждан, при явке в 40%. Предложение предусматривало введение международных санкций только с одобрения Совета Безопасности ООН. Также авторы инициативы предлагали запретить сотрудничество страны с военными блоками, включая НАТО. Теперь страна сохранит возможность самостоятельно принимать все важные внешнеполитические решения. И в завершении выпуска. Космический грузовик доставил на МКС кедровые орехи и мармелад. Об этом сообщила космонавт Анна Кикина в интервью ТАСС. Транспортный корабль «Прогресс» привез на российский сегмент станции нестандартные продукты. Кикина планирует подарить сосновый мармелад американскому астронавту на день рождения. При этом в обычный рацион входит только фундук и арахис. Всего корабль доставил почти 2,5 тонны грузов. В их число вошли топливо, вода, кислород, свежая еда и научное оборудование. На этом у меня все. Во второй половине дня события в мире и на Чукотке вам будет освещать Светлана Сторож. До встречи в эфире.
0: Радио «Пурга».

Песня такая же воздушная, как и мое настроение, в котором я вас приветствую. Друзья, всем добрый день, это Радио Пурга, с вами Наташа Ковалева. Надеюсь, что у вас легкий день, несмотря на то, что сегодня понедельник. А поводом для радости у нас хватает, например, вкусный кофе или интересные новости и, возможно, хорошая музыка, которая у нас всегда по радио играет. А также, может быть, ваш маркетплейс уже доставил товар, который вы так долго ждали, и это тоже отличный повод улыбнуться. Ну, а следующая композиция у нас тоже про небо, поэтому давайте держаться за воздушное настроение и двигаться дальше.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы стоите у края обрыва, ожидая увидеть привычный поток воды, падающий вниз. Но вместо этого мощная струя взмывает в небо, разбиваясь о скалы и летя обратно вверх. Гравитация словно отключается, а река течет в обратную сторону. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про водопады, которые бегут вспять во время шторма. Речь о реальном гидрометеорологическом явлении, которое фиксируется в прибрежных зонах и глубоких ущельях по всему миру. Когда скорость встречного ветра превышает скорость падения воды, воздушный поток подхватывает капли и брызги, заставляя весь каскад двигаться горизонтально или вертикально вверх. На острове Скай в Шотландии водопад Милк иногда полностью меняет направление во время зимних ураганов, дующих с океана. Вода поднимается обратно к уступу, создавая эффект гигантского фонтана. Аналогичные процессы наблюдаются у подножия Виктории Фоллс в Африке, где мощные восходящие потоки воздуха во время гроз превращают падающую реку в густой туман, летящий строго вверх. Такие водопады обладают уникальными физическими характеристиками. Эффект обратного течения наиболее заметен у легкой водяной пыли и брызг, тогда как основная масса воды все же стремится вниз. Для полного визуального обращения потока скорость ветра должна превышать 100 км в час, а звук водопада меняется с глухого нижнего рева на пронзительный свист распыляемой влаги. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы рискнули подойти к такому водопаду во время шторма? Или предпочли бы наблюдать за этим из безопасного укрытия?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Реклама на радио Бурга.
1: Переезжая, не забудьте о полисе ОМС. Зарегистрируйте полис на территории фактического проживания в любом офисе «Сагазмед» и беспрепятственно получайте всю необходимую медицинскую помощь. Подробнее по телефону 8 800 100 ровно 0702 или на сайте sagaz-med.ru.
2: АО «Страховая компания «Сагазмед». Лицензия ОС номер 3230 от 11.09.2025 года.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Железный Арни – кумир миллионов подростков 90-х. Да у меня постер с его фото лет 5 висел над кроватью. Собственно, он и сейчас остается для меня примером силы духа и крепости характера. А если физическая форма Шварценеггера в его солидные годы вызывает у тебя жгучую зависть в твои 30, вот тебе несколько воодушевляющих фактов. Бодибилдингом Шварценеггер начал заниматься аж с 15 лет. Он был настолько хилым, что мать даже кормила его пивом со сметаной, чтобы он хоть немного набрал вес. И вот в 21 он переезжает из Австрии в Америку, о которой мечтал с 10 лет, и покоряет ее. Арни стал самым молодым за всю историю мистером вселенная. Кстати, многие свои титулы старина выиграл благодаря собственной смекалке. Например, в 72-м на конкурсе «Мистер Олимпия» Арни заранее побеспокоился, чтобы конкурсный зал оформили в темных тонах. Его главный соперник, темнокожий культурист Серджио Олива, практически слился с декорациями, и Арни взял первый приз. Ну и, наконец, Шварценеггер еще и ухитрился стать миллионером в 30 лет. Параллельно с актерской карьерой получил экономическое образование и сколотил состояние с помощью удачных финансовых операций и вложений. Одним словом, живой пример того, что, качая мышцы, не стоит забывать о прокачке мозга.
0: Территория мужчин.
1: Шорты – это вещь, которая в детстве воспринималась как само собой разумеющаяся. А вот сейчас часто вызывает у тебя массу вопросов и терзаний. Причина простая – длина. Но при этом никаких универсальных советов тут быть не может. Надо мерить. А вот с бермудами ошибиться практически невозможно. Их идеальная длина – 3 дюйма выше колена. Перевожу в сантиметры. Примерно 7,5. Можешь использовать эти данные как точку отсчета. Классические бермуды цвета хаки всегда смотрятся уместно. А вот про шорты в клетку на ладонь ниже колена забудь, как про страшный сон. Несмотря на их необъяснимую популярность, это полный провал в стиле. Еще одна зыбкая зона – серферские пляжные шорты. Многие почему-то носят их в пределах города. А что, ткань хорошая, длина приличная, но помни, они уместны только на пляже или в курортной зоне, а вот в городе носить такой моветон, вне зависимости от погоды.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Ирония судьбы, но когда-то Татьяна Крутукова отказывалась исполнять эту песню «Матушка-Земля». А потому что она занимается аутентичным фольклором с детства, и песни, где народное было смешано с эстрадой, вызывали у нее, цитирую, категоричное отношение. Но хорошо, что ее уговорили все-таки, иначе страна бы не услышала главный хит. А наш следующий герой тоже сопротивлялся, только не песне, а чувствам, и проиграл. Слушаем группу «Ляпис Трубецкой».

Друзья, внимание! Ровно через неделю, 5 октября, в Анадыре стартует фестиваль «Северный театральный наш». Это целая неделя настоящего театрального праздника с 5 по 12 октября. Зрители ждут яркие спектакли от творческих коллективов со всей страны и насыщенная программа мастер-классов. И это отличная возможность не только посмотреть искусство, но и попробовать себя в нем. А чтобы вы ничего не пропустили, заранее знали, на какие постановки стоит взять билеты и какие мастер-классы точно нельзя пропускать, сегодня, сразу после 15-часовых новостей, в эфире «Радио Пурга» большой разговор с художественным руководителем Чукотского драматического театра имени Олега Куваева Андреем Рындиным. Он нам все расскажет самое интересное в программе фестиваля. Ну а вы, друзья, конечно же, не переключайтесь, будет все очень интересно. А я с вами прощаюсь, до встречи в эфире.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Арендные дома в Анадыре строят с опережением графика. Об этом сообщил Владислав Кузнецов. Глава региона проверил, как идут работы на 4 стройплощадках окружной столицы. На улице Берзине, Отки и Чукотской возводят дома на 40 квартир. На Энергетиков дом на 145 квартир. Все 4 дома планируется сдать в следующем году. Первые 3 строят с опережением графика. На улице Энергетиков подрядчик ускоряет работы. Жилье предназначено для участников СВО, учителей, врачей и сотрудников государственных и муниципальных учреждений. Еще один дом на 40 квартир появится в Тавайваме в 2028 году. Также там обустроят место для прогулок, игр и отдыха, сделают тротуары и освещение. После поездки губернатор поручил уделить внимание парковкам и дворам у новых домов. Напомню, ранее в Анадыре уже сдали 80 арендных квартир. С учетом строящихся домов, к 2028 году их будет 366. Солнечная интерференция возвращается на Чукотку. Об этом сообщил дальневосточный филиал российской телевизионной и радиовещательной сети. Регулярное явление, которое также называют засветкой, наблюдается в округе 2 раза в год – весной и осенью. Оно вызывает помехи в теле- и радиоэфире. Однако, как сообщили специалисты компании, современные технологии и качественные приемные антенны делают влияние интерференции практически неощутимым. Незначительные перебои могут наблюдаться в округе с 1 по 22 октября. Октября в течение часа с 13:30 до 14:30. Они затрагивают первый и второй мультиплексы. Продолжительность явления интерференции не более 5 минут в сутки. График опубликован на сайте trs.rf, в мобильном приложении «Телегид» и в личном кабинете телезрителя. С 1 октября россияне получат новый удобный способ пополнить счет. СБП заработает через банкомат любой кредитной организации. Минюст зарегистрировал указание Банка России. Теперь не нужно искать именно свой терминал. Достаточно прийти в любой. Правда, лимиты строгие. За одну операцию внесете не более 25 тысяч рублей. За сутки до 50 тысяч, а за месяц до 200 тысяч рублей. Банки уже обновляют устройство. Первые операции пройдут в начале октября. Система быстрых платежей расширяет возможности. Главное – помнить о лимитах и не терять бдительность. В Приморье открыли первый в России государственный центр реабилитации диких животных. Создание учреждения стало результатом поручения президента Владимира Путина. Приморье выбрали не случайно. Тут живет крупнейшая группировка амурских тигров. Гендиректор центра «Амурский тигр» подчеркнул, что при строительстве применили современные технологии. Комплекс уже принимает разных животных. Например, недавно цаплю и сову, которые попали в центр, уже вернули в природу. Косуля проходит восстановление после травмы. Сразу после церемонии устроили показательный выпуск. Тигренка-сироту из Тернейского округа переселили в вольер. Комплекс занимает 65,5 гектаров в охранной зоне уссурийского открытого заповедника. Здесь оборудовали 4 вольера для взрослых тигров и 3 для тигрят. Каждый вмещает максимум 2 хищников. В будущем построят еще 4 вольера. За животными следят камерами, в том числе с тепловизорами. И в завершении выпуска. Общероссийский реестр видов спорта скоро пополнится. С 3 октября этого года в него войдут лакросс, кураж и сур. Харбан. Следует из приказа Минспорта. Эти дисциплины получат официальный статус. Федерациям станет проще проводить турниры, готовить сборные и присваивать разряды. Новые направления откроют дорогу на крупные соревнования. Атлеты смогут рассчитывать на финансовую поддержку. А реестр обновят уже в начале октября. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: привет. Прямой эфир.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы в прямом эфире. У микрофона Дмитрий Кувшинчиков. И я рад вам представить сегодняшних наших гостей. Это наш Чукотский драматический театр имени Олега Куваева в лице его директора Ольги Борисовны Расторгуевой.
2: Здравствуйте.
1: И художественного руководителя Андрея Рындина.
3: Здравствуйте.
1: А собрались мы здесь, потому что буквально ровно через неделю, с 5 по 12 октября, «Анадырь» ждет яркая неделя театрального искусства. Будет проходить фестиваль «Северный театральный наш» уже в третий раз.
3: Да.
2: Третий сезон.
1: Вот даже не верится, как один день прошел. Вот казалось, только недавно мы радовались, что у нас появился свой театральный фестиваль, первый, а тут уже третий. Как такое может быть? Как такое происходит? Расскажите. Вот что происходит со временем
2: и с театром? Да, нам повезло в самом начале при открытии, собственно, фестиваля как истории, то, что наш кураж тогдашний был поддержан президентским фондом культурных инициатив. И это дало даже, деньги, конечно, дополнительные к финансированию региона, но дало вот этот... поддержал вот этот кураж, как я уже сказала, да, то есть этот стимул, вдохновение не бросать, а продолжать, тем более, что, уже погружаясь вглубь вопроса, я поняла, что, в общем, каждый регион обладает вот каким-то таким своим, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то ярче, кто-то немножко потише театральным фестивалем, и... Да, мы вошли в общую колею.
1: Мы точно не хуже.
2: Да, здесь. Мы точно не хуже в этом плане. Вошли в общую колею. И, в общем, я думаю, что мы будем развиваться.
1: Давайте немножко тогда расскажем о самом фестивале. Чем третий сезон будет отличаться от первых двух? Ведь они точно отличаются.
3: Кардинально.
1: Друг от друга.
3: Если мы говорим, например, про первый сезон, это были студенческие коллективы из Дальнего Востока, с Урала. Второй сезон у нас ознаменовался любительскими коллективами. То здесь приедут уже профессиональные театры. Мы вышли на такую планку серьезную, заявились с фестивалем. То есть это полноценные, государственные, не государственные, но профессиональные театры с профессиональными артистами, с интересными постановками. Педагоги, то есть которых мы приглашали, это люди, которые уже будут непосредственно с профессионалами работать, приходить на мастер-класс. Также немаловажно, у нас мы касались этой темы, но совершенно по чуть-чуть, это театральная лаборатория как предмет, и в этом году мы прям полностью в нее погрузимся, выделено это отдельное время под руководством Алексея Семеновича Лаевского. Это фактически основатель лабораторного движения в России. То есть вот еще там в начале нулевых, в конце 90-х, вот как оно появилось, это с него вот оно пошло, и он к нам приедет, чтобы руководство свое провести. И в конце фестиваля у нас в воскресенье 11 числа будет показ вот этих театральных лабораторий, которые мы создадим за меньше недели фактически. Именно своим театром, Чукотским драматическим.
1: Ничего себе, заявка такая, прям серьезная. Давайте тогда, может быть, немножко поподробнее расскажем. Видите, у нас, получается, вся прошлая неделя была под эгидой Эргавы, да, на этой неделе мы чуть-чуть вздохнем. Вечера будут, может быть, домашними, а вот следующей неделе, я так понимаю, придется провести все вечера в театре. Кто что будет показывать, с чем у нас порадуете, расскажите об этом.
3: 5 октября у нас будет торжественное открытие, и сразу после открытия будет наша премьера. Это «Леди Макбет» Мценского уезда. То есть отличная возможность посмотреть, кто еще не смотрел.
1: Я в их числе.
3: В среду 7 числа у нас будет спектакль театра «Открытое пространство» «Мир Хольт», режиссер Роман Габрия. В четверг у нас будет режиссера Марины Ефремовой. Это, кстати говоря, ребята, которые у нас были на втором сезоне театрального фестиваля, они приедут вновь. Но у них интересный сам по себе театр. Это как студия, которая воспитывает любительских актеров, но также имеет большую труппу профессиональных людей. И вот они как раз-таки выбрали такой спектакль, где у них задействованы только профессиональные актеры, они к нам приедут. То есть это люди, которые уже у нас здесь были. Потом интересно будет от них обратную связь собрать, вот как два сезона отличались. И два дня у нас, 9-10, это «В поисках Островского», режиссера Дмитрий Ши. Это театр «Поиск», город Лесосибирск. То есть это Красноярский край.
1: Это вот вся география, да, тех, кто приедет к нам?
3: Да. Да, Санкт-Петербург, Хабаровск, Лесосибирск.
1: А каким вот образом получился такой отбор? Вот это кто, те, кто согласились, те, кто смог приехать, или вы намеренно таких приглашали?
2: Фестивальной истории достаточно трудно работать с профессионалами.
1: У них все расписано, наверное, да?
2: Да, поскольку у людей расписан репертуарный план, там, начиная с сентября, там, после летней паузы, после летнего антракта. И несмотря на то, что, в общем, фактически год готовится каждый фестиваль, и, тем не менее, трудно войти. То есть, например, то же «Открытое пространство» из Санкт-Петербурга, они возвращаются с нашего фестиваля, и у них в этот же день вечером уже спектакли. Угу. То есть все рассчитано прям по секундам. Вот, поэтому...
1: То есть, если погода не вмешается, то спектакль состоится, да, у них?
2: Будем надеяться, очень надеяться.
1: Ну, вообще-то так, конечно, смело так, да?
2: Да, погода будет благоприятна. Тем более, это именно тот театр, который едет со своими декорациями, с огромным грузом, поэтому, в общем, очень надеемся, что... И нам повезет, и им тоже.
1: Да, кстати, да, вот хотел спросить, они все с декорациями или все-таки какие-то облегченные версии спектаклей сюда приезжают к нам?
3: А мы что-то изготавливаем здесь на месте, потому что это проще сделать.
1: Чем везти, да?
3: Да, но основной упор, когда мы разговаривали с театром, кстати говоря, вот из города Лесосибирск, «Поиск», у них 6-го премьера октября, и они 7-го уже у нас.
1: А как так может быть?
3: Таким образом интересным. То есть они там, у них, видимо, там два состава, может быть, они 5-го там отыгрывают, и даже без перерыва, без ничего, сразу вот к нам вылетают сутки в пути. И...
1: Ничего себе.
2: На самом деле, Банадри все хотят. Ну вот, ей-богу, посмотреть...
1: Это правда.
2: Да, посмотреть Чукотку... Там у нас из Питера тоже была заявка одна очень интересная, и главреж, там он же руководитель театра, он же его собственный владелец, да. Ну, он не плакал, конечно, от отчаяния, но когда стало понятно, что не собирается актерская группа одновременно, он просто был в отчаянии, потому что, ну, сюда хотят все. Тем более, что регион как бы помогает все это финансировать.
1: Кстати, знаете, раз мы уже говорим о фестивале, мы должны сказать о возрастном цензе. Вот у нас есть какое-то ограничение на фестиваль или на конкретные спектакли?
3: Да, конечно. «Леди Макбет» и «Мейерхольд» — это 18+, постановки.
1: А, вот это вот важно очень, да.
3: Да, 12+, в «Поисках Островского», «Скамейка» 6+. Угу. То есть мы, когда подбирали репертуар всего фестиваля, нам было важно затронуть все. То есть,
1: чтобы хоть возрастные... один спектакль, да, но подошел для всех возрастов. Да,
3: и, в общем-то, чтобы это были и для взрослой аудитории, да, чтобы это и могли прийти школьники, да, там, на Островского, и, в общем, и для всей семьи какой-то спектакль просмотра. То есть важно охватить весь репертуар.
1: Угу. А вот будет полезно в «Поисках Островского» посмотреть с школьникам?
3: Я думаю, да. Там интересная, в принципе, история создания этого спектакля. Он был создан в 23-м году, в год Островского как раз-таки. И там его, это про его жизнь, про его творчество, исследование его творчества. Мне кажется, да. Молодым людям, которые изучают, особенно в школе,
1: да.
3: Это взгляд на писателя по-новому, с другой стороны.
1: Угу. Интересно. А чем закончится вот фестиваль? Что это будет? Я, насколько понимаю, это же как какой-то продукт, который будет создан за эту неделю, да?
3: Это будет показы лабораторий, то есть трех лабораторий. Мы сейчас еще на этапе того, как забрать обратную связь у зрителя. То есть выясняем, как это лучше сделать. То есть зрители придут, посмотрят каждую из лабораторий и смогут оставить нам обратную связь. Какую бы
1: Типа проголосовать?
3: Да, да. Угу. Какую бы потенциально постановку они хотели вот на основе этого увидеть у нас. Может быть, им что-то понравилось, может быть, им что-то не понравилось категорически. То есть это вот будет такой продукт. В принципе, лаборатория для этого и создана, чтобы за короткий какой-то промежуток времени сделать такую вещь, которая найдет отклик и будет за делом на будущее.
1: Кто сможет принять участие в этих лабораториях?
3: Принимают участие наш театр, наши актеры.
1: То есть актеры?
3: Да. Угу. А посмотреть любой желающий зритель. Мы будем отдельно публиковать билеты. Это будет, скорее всего, пригласительные.
1: Просто так, я еще раз для себя, чтобы понять. Угу. То есть лаборатория — это такая творческая школа для наших актеров.
3: Да.
1: Да? Да. Не для всех желающих.
3: Да. Да.
1: И цель этого, ну, как бы повышение своего мастерства, да, изучение, чего вы там будете на этих лабораториях изучать?
3: У нас есть три пьесы, я пока сохраню их в интриге.
1: Да,
3: для каждой пьесы будет приглашен режиссер. То есть под руководством как раз Олег Семенович. Там уже есть распределение готовое. Каждую из этих пьес разбирают, делают эскиз. То есть это нельзя назвать спектаклем, это эскиз, там, мини-зарисовка какая-то вот за эту неделю. Угу. И потом это будет показано.
1: И, соответственно, что больше всего понравится, то потом может вылиться в спектакль.
3: Вполне может так случиться, например, что нам материал вообще не понравится, угу. но при этом нам очень понравится работать с этими режиссерами, и мы их пригласим на какой-то другой материал. Спектакль. Тут самое важное, чтобы вот за этот короткий промежуток найти какие-то интересные ходы и познакомить труппу с режиссерами, чтобы понять, насколько у них существует там коннект, насколько они могут между собой взаимодействовать, да. И на самом деле на лабораториях очень часто бывает такое, что находятся вообще неожиданные ходы, угу. которые в итоге выливаются в полноценные спектакли прям сходу, сразу.
1: Ну, вот я не актер, но слушая вот тебя, мне кажется, что это прям очень интересно, да? Согласись, да?
3: Да?
1: Ты уже участвовал в подобных вещах?
3: Да, как раз вот в первом сезоне, на первом театральном фестивале. Это, в общем-то, очень интересный формат. Именно с профессиональными режиссерами еще пока нет, но вот приедут.
1: А во что вылился вот ваша лаборатория первого сезона?
3: В эскиз и в последующую договоренность о постановке спектакля. Ну,
1: но пока еще не сделали это. Да?
3: Пока нет, там графики пытаемся согласовать.
1: Угу. Может быть, познакомите еще наших слушателей с теми, кто будут вести эти мастер-классы?
3: Да, конечно, это три замечательных педагога. Это Юрий Андреевич Васильев, профессор кафедры сценической речи РГИСИ, Российский государственный институт сценических искусств.
1: Это питерский, да, у нас?
3: Питерский, угу. да. Анна Закусова, это хореограф. Она ставила много где спектакли, она была балетмейстером, хореографом во многих театрах, в том числе московских, питерских. И Антон Геннадьевич Масленников, это преподаватель Магнитогорской академии имени Глинки. Он приедет на мастер-классы по фольклорному пению. Вот, то есть мы постарались вот все охватить аспекты для актеров.
1: Ну и в итоге получается, что вот эти постановки, которые, ну или как я забыл сказать, эти эскизы, да, вот
3: да,
1: эти, да, в конце получится у кого-то певческие, у кого-то танцевальные, а у кого-то драматические, нет?
3: Нет.
2: Это разные, да. Это немножко разные, грубо сказать, мероприятия. То есть есть мастер-классы, есть лабораторные занятия. То есть там, если сравнить, например, со школой, да, то мастер-класс скорее урок. Это вот прямо урок.
1: А мастер-класс тоже для кого?
3: Для участников, для всех. То есть для приезжих.
1: Все, кто приедут.
3: Да, все приезжие театры.
2: А лаборатория — это уже такое... Прямо семинарское занятие, на котором должны показать себя все, и режиссеры, и актеры. Это уже прикладная такая деятельность.
3: Для режиссеры, для лаборатории это будет Константин Кучикин, Антон Маликов и Александр Чеботарев.
1: А, вот. Понятно.
3: Да, это другие люди. Они будут прямо именно вот лабораториями заниматься.
1: Все, понял. А то я думал, что и мастер-класс, и лаборатория, это будут одни и те же люди.
2: Нет, это разные. Там забита на неделю программа так, что я вообще не знаю, как они выдержат.
1: Ну, должны.
3: В этом и смысл всегда фестиваля, чтобы она была настолько плотная, что люди после него вот еще под впечатлением какое-то время находились.
1: Но вот о наших жителях Анадыря, гостей столицы Чукотской, мы приглашаем только на вечерние показы, да, днем вот там за кулисы краешком глаза посмотреть, как проходят мастер-классы, лаборатории уже не получится?
3: А мастер-классы, лаборатории — это довольно интимная вещь, и туда, конечно, ну, мы будем приглашать там СМИ, чтобы это как-то
1: осветить,
3: да, чтобы, но на какие-то еще мероприятия, помимо этого, я пока тоже чуть-чуть интригу сохраню, они обязательно будут.
1: Так, вот, да. Осталась неделя, да. Какие еще интриги?
2: Тайны могли сказать.
3: Финальные там штрихи доделываем буквально и обязательно все объявим.
1: Ну, интересно. Прям вот очень хочется дождаться, посмотреть на это все. Может быть, так, вот какой вопрос. У нас что со входом на фестиваль?
2: Мы решили, то есть мероприятие профессионального плана, ну, то есть там просмотр лабораторий, да, свободный вход для всех желающих. Но спектакли, вечерние показы — это все-таки платный вход за небольшие деньги, немножечко меньше, чем обычные спектакли, но вход платный. И для того, чтобы предупредить возможные упреки, мы опять же опираемся на опыт предыдущих лет, когда мы, там, раздавая пригласительные билеты важным, нужным, полезным друзьям, приятелям, имели залы, заполненные на треть. И поэтому...
1: Кто хотел, просто не мог получить эти билеты.
2: Да-да-да-да-да.

0: Как правило, у нас были офлайн продажи, это какие-то льготы, мы сейчас льготы просто заводим человеку в аккаунт прямо непосредственно, то есть дополнительно объявляем там, в какое время можно прийти эти льготы сделать, и так даже в сущности удобнее, чтобы не приходить после работы, не стоять в очереди, особенно если какая-то плохая погода, у тебя есть аккаунт, ты зашел в нем, приобрел билет, как бы, и все.
1: Ну, то есть и на фестиваль все льготы также распространяются,
2: да, конечно,
1: для людей,
2: конечно,
1: да?
2: Конечно, да. И наши театралы анадырские, они уже это знают и уже имеют у нашего билетного оператора свои личные кабинеты и покупают билеты с льготами и для пенсионеров, и для инвалидов, и там, в общем, все, что положено по федеральному законодательству.
1: Ну что ж, отлично. Вот, в принципе, мы, наверное, познакомили всех с фестивалем. Мы что-то забыли про это рассказать или нет? Ну-ка...
2: Я считаю, что... Ой, простите меня. Я считаю, что нужно упомянуть о том, что к нам приезжают два ведущих специалиста в театральной сфере нашей страны.
0: Да, я еще так на сладкое оставил. Да, у нас есть замечательный, я не побоюсь этого слова, друг уже нашего театра, с которым мы очень плотно работаем в направлении развития. Это Жанна Олеговна Зарецкая. Вот, это один из ведущих театральных критиков России, это шеф-редактор журнала «Театр», то есть она очень много статей дает «Фонтанки.ру», то есть это человек, который во многом нам помогает, и она, конечно же, к нам приедет для того, чтобы посмотреть лаборатории. Это как бы формат важный тоже, чтобы режиссерам дали профоценку критики, театроведы. Вот. Ну и, конечно, я побольше расскажу чуть-чуть о Олег Соломоновиче Лаевском Семеновиче. Вот. Это тоже... Ну, мало сказать о том, что человек 16 лет в «Золотой маске» был одним из критиков. Это, ну, там огромный просто послужной список, и мне просто посчастливилось с ним однажды вот познакомиться как раз-таки на наших московских гастролях, когда мы были в Москве. И когда мы ему написали о том, что у нас вот будет фестиваль, и мы бы хотели эти лаборатории, он сказал, вообще не вопрос, я приеду. Хотя у него очень плотный график, то есть он там с одного фестиваля сразу же едет к нам, потом от нас едет сразу же на другой фестиваль. То есть и эти люди приедут. Это люди, которые очень давно в профессии. Олег Семенович вообще какие-то вещи основал, да, в театральном российском мире.
2: Фестиваль театров малых городов, да.
0: Да, реальный театр в городе Екатеринбурге. Это тоже его проект. То есть там бывший там Новосибирский транзит. Это огромное количество проектов, успешных проектов, которые развивают театр и будут развивать дальше. Это прям... Очень повезло нам, что такие люди вот смогли просто к нам приехать.
1: Ну, отлично. Так что, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, с 5 октября освобождайте свои вечера и всю неделю проводите в театре как можно чаще. Билеты пока есть в продаже, да, Витя?
0: Да, конечно.
1: Ну, может быть, несколько слов еще, кроме фестиваля, чем театр нас будет радовать в ближайшее время?
2: Мне кажется, этот год не закончится никогда, поскольку уже заключено столько договоров, что, ну, опять же, я... Ну, как-то ребята успевают, да,
1: вот... Я не понимаю, как.
2: Я тоже не понимаю, как, но... И тем не менее получается, да, мы хотим повторить опыт работы с режиссером Михаилом Лебедевым, вот с человеком, который ставил «Леди Магбет» Мценского уезда. Очень нравится работа с людьми легкими, не тяжелыми, но при этом каким-то образом умудряющимся это сочетать с жестким профессионализмом. То есть вот так мягко ломать актера, мягко как-то менять его скелет.
1: Лобай меня полностью.
2: Его скелет, его там эмоциональную сферу удивительная. Поэтому вот, собственно, следующая премьера связана именно с этим именем.
1: Это когда ожидается?
2: Это ожидается в середине ноября. Там 14 ноября, да, в репертуарном плане премьера. Ну, а дальше Новый год? Или у нас еще что-то?
0: Есть, конечно. У нас еще до Нового года планируются две постановки малой формы. Вот, мы уже сейчас в процессе репетиций. Пока.
2: Это удивительная история, удивительная. Потому что этим людям никогда не хватает.

0: Я имею в виду нашу труппу. Им никогда не хватает. Не хватает великих режиссеров, не хватает самых хороших, и поэтому они берутся вот то, что предстоит, да, это самостоятельная работа и режиссерская, и актерская, и, собственно, инсценировочная тоже.
1: Это когда они сами,
0: тоже,
1: сами, да. Сами будете, да?
2: Да. Да,
1: без,
2: да.
1: Без участия каких-то приезжих режиссеров, да?
2: Да. То есть у нас две... Вот как раз малые формы. Помимо этого мы сейчас еще разрабатываем, вот после фестиваля, наверное, это будем все анонсировать, разрабатываем какие-то небольшие проекты для того, чтобы больше взаимодействовать с жителями города. Это тоже будет, это будут не спектакли, но это будут, возможно, творческие вечера, возможно, какие-то мастер-классы, на которые был запрос, вот, и на которых... будет интересно побывать людям. Но это все мы после фестиваля обязательно анонсируем.
1: Ну и Новый год — это детские будут спектакли? Или для взрослых тоже что-то
0: я
1: подготовили?
0: Я думаю, что это тоже... Ну, когда Новый год... Когда в Новый год кто из нас взрослых вдруг не превращался в ребенка? Конечно же, и это тоже, мне кажется, вот этим удивительным воплощением всех детских мечт, задумок и каких-то таких удовольствий, связанных у ребят с собственным детством. То есть это будет работа нашего режиссера. А что, говорить мне название?
2: Да я думаю, да, конечно.
1: Когда директор с худруком не договорились, о том, о чем будет говорить в эфире.
0: Замечательный советский мультфильм «Снеговик-почтовик».
1: Ой, я помню, шикарный, да.
0: Вот, да, и вот это вот будет наш Новый год. Вот это будет наш Новый год. Мне в этом плане у меня очень много радостей, потому что, казалось бы, возникает конфликт там между там, на сцене, да, между нашим коллективом и коллективом Дома культуры, который обязан городу предоставить елки, вы не положь. Но выясняется, что нет, что все легко, хорошо сочетается там, по числам, по датам. И я думаю, что...
1: Будут и елки, и спектакли.
0: Да, я думаю, что получится, вот то, что мы задумали, получится очень красиво и до Нового года, как предновогодняя атмосфера, и уже в сами новогодние праздники, но это уже не наша история.
1: Ну, отлично. Ну, что же, и я, насколько помню, что если кто-то будет скучать на этой неделе, вы им скучать тоже не дадите, потому что и первого, и второго есть спектакли.
2: Да. Да. Да, это история одного преступления. Ребята ее восстановили, и не просто восстановили, а восстановили в угольных копях. Вот мы в субботу накатались.
0: Первый показ.
2: Но полтора года прошло, это фактически можно назвать премьерой, потому что довольно долгий перерыв был.
1: А как, кстати, вас приняли в копиях?
2: Прекрасно. Это очень теплый, отзывчивый зритель. Это много знакомых лиц на самом деле, потому что люди стараются сюда к нам ездить на спектакли, даже оттуда. И это всегда очень приятно. Мы там... Это было здорово просто. То есть это был полный зал. Люди потом подходили, там, фотографировались, что-то спрашивали, звали еще. Конечно, мы по возможности будем ездить, стараться выбираться. Просто тут совпало все. И минимальный реквизит, отсутствие полной декорации и вот как раз-таки возможность туда выехать. То есть прям звезды сошлись, мы поехали. В принципе, почему нет? Мы довольно легки в этом смысле на подъем. Куда-то выбраться резко.
1: Ну, отлично. Ну что ж, вам осталось неделю дождаться до фестиваля. Нам тоже всем. Это будет, наверное, очень интересно. Всем, кстати, рекомендую подписаться на ваши каналы, да?
2: Да, у нас везде
1: есть. В соцсетях. Везде. Вот, как называется? Драматический...
2: Чукотский драматический театр им.Лекуваева.
1: Угу. Да. Вот, подписывайтесь, там подробно есть вся программа. Если что-то вы на слух
0: да,
1: не расслушали, забыли.
0: В Максе, ВКонтакте, ну и... Во всех сетях.
1: Во всех.
2: Во всех.
1: Да. Вот, следите, и с 5 числа приглашаем вас всех на открытие и далее по списку, что называется, всю неделю. Спасибо вам большое, что пришли. Я напомню, что сегодня у нас в прямом эфире были директор Чукотского драматического театра имени Олега Куваева Ольга Расторгуева и художественный руководитель театра Андрей Рындин. Спасибо и до встречи.
2: Спасибо большое.
0: Да, до свидания.
2: До свидания.
1: До свидания.
3: Прямой эфир.

Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом. Одна из самых известных игрушек в мире, тысячи наборов, миллионы поклонников. Казалось бы, что же может пойти не так? Лего решила стать больше, чем просто конструктором. И чуть не обанкротилась. В студии Борис Медведев. Конец 1990-х, начало 2000-х. Лего выглядит огромной и успешной компанией. Но внутри начинаются проблемы. Детей все сильнее привлекают видеоигры и электронные развлечения. Продажи традиционных игрушек в целом становятся все меньше. И руководство Лего решает, нужно срочно искать новые направления. Компания расширяется. Появляются новые линейки товаров, в том числе одежда, часы, видеоигры, магазины, тематические парки и другие проекты. На первый взгляд это логично. У тебя есть знаменитый бренд, почему бы не использовать его везде, где можно? Но есть нюанс. Чем дальше Лего уходит от обычного конструктора, тем больше проблем появляется вокруг самого бизнеса. Компания выпускает слишком много нового, ассортимент становится сложнее и производство дорожает. А главное, внимание постепенно уходит от основного продукта. От тех самых пластиковых деталек, которые можно практически бесконечным образом соединять друг с другом. В 2003 году ситуация становится критической. Компания теряет почти миллиард датских крон, денег становится опасно мало. Лего оказывается на грани банкротства. И в этот момент появляется новый руководитель, Йорген Вик Нудсторп. Ему всего 36 лет. Его задача звучит максимально просто – спасти компанию. Он не начинает придумывать еще больше новых направлений. Он делает все наоборот. Он говорит, что надо избавляться от того, что тянет компанию вниз. Продает часть активов, сокращает расходы, упрощает производство и, главное, возвращается к своему ядру, к обычным кирпичам в системе Лего. К тому самому принципу, на котором компания строилась десятилетиями. Но это не означает, что Лего просто решила, давайте снова будем продавать те же самые наборы, что и раньше. Напротив. Она начинает внимательнее слушать покупателей и поклонников, понимает, какие наборы действительно интересны людям, становится осторожнее с новыми проектами. И начинает развивать основную идею конструктора, а не пытаться заменить ее чем-то совершенно другим. Да, она практически дошла до края и выбралась оттуда не благодаря грандиозной идее, а просто решению убрать лишнее. С вами был Борис Медведев, это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире! Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Продолжаем открывать для вас самые яркие уголки России. Сегодня Карелия. Но не просто леса и озера, а место, где природа вырезала в камне шедевр.
0: Отправляемся в путь.
1: Добро пожаловать в мраморный каньон Рускеала, где вода цвета изумруда, скалы, как стены древнего замка, а воздух пропитан тишиной и волшебством.
0: Неизвестные земли.
1: Сюда едут со всей страны, потому что здесь лазурные озера, затопившие старые мраморные карьеры. Потому что ночью каньон оживает, подсветка превращает скалы в сказочные дворцы, а эхо в пещерах рассказывает истории прошлого. И потому что это единственный в России мраморный каньон, созданный не только природой, но и руками человека.
0: Время погрузиться в новое.
1: Чем заняться? Прокатитесь на лодке или катамаране по зеркальной глади. Каждый поворот открывает новый вид, словно листаешь книгу с картинками. Приезжайте вечером. Ночная подсветка превращает каньон в фантастический мир. Звуки природы, мягкий свет, тишина – идеально для пар и семей. Для тех, кто ищет адреналин – зиплайн. Пронестись над водой, почувствовать прохладу каньона на лице или просто стоять на смотровой и дышать. Сосны, влажный камень, чистейший воздух.
0: Погружаемся в историю.
1: Как добраться? Конечно же, садитесь на Рускеальский экспресс. Очаровательный ретро-поезд, который везет прямо из Сортувалы. Вагоны, как из старого фильма. Пейзаж за окном, как открытка. Это не транспорт, это начало приключения. Когда ехать? С июля по сентябрь и идеально. Теплый воздух, яркая зелень, комфорт для прогулок. Но бронируйте билеты заранее, в сезон здесь многолюдно. Совет от местных. Купаться в самом каньоне запрещено, глубоко и холодно. Но рядом оборудованные пляжи и даже дайвинг-зоны. Возьмите с собой удобную обувь. Тропы хоть и красивые, но местами каменистые. Фотоаппарат обязательно. Здесь каждый кадр – обложка календаря.
0: Подведем итоги.
1: Рускеала – это не просто достопримечательность. Это место, где время замедляется. Где дети бегают с открытыми глазами, а взрослые забывают про телефоны. Где скалы шепчут истории, а вода отражает небо так чисто, что хочется взглянуть в себя. Приезжайте сюда, почувствовать, что природа умеет творить чудеса, чтобы удивиться, вдохновиться и открыть мир вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Благоустройство горы Верблюжья в Анадыре завершится до конца года. Подрядчик уже выполнил 80% запланированных работ. На реализацию проекта из бюджета выделено 150 миллионов рублей.
2: Здесь благоустройство носит комплексный характер. Это будет новое покрытие бетонное, это будут новые беседки, более 20 штук. Рядом с беседками будут установлены мангалы. Кроме этого, у нас на территории будут также игровые зоны для детей. Это две игровые зоны, они достаточно большие, вот в форме кораблей. Кроме этого, для безопасности будет полностью по периметру ограждения организовано, уже эти работы проводятся, и освещение. То, чего раньше, в принципе, здесь, в этой зоне не хватало. Также отдельная будет парковочная зона, она уже практически доделана, из бетона, для того, чтобы наши жители смогли, ну, удобно припарковать автомобиль и зайти в зону отдыха. Внутри самой зоны отдыха передвижения автомобиля не будет для безопасности отдыхающих и детей.
1: Все бетонные работы и монтаж оборудования планируют закончить до наступления осенних холодов. Отмечу, что проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Учебный корабль «Перекоп» завершил программу пребывания на Сейшелах. Об этом сообщили в Минобороны России. Военные моряки в составе российской делегации посетили могилу своего соотечественника, старшего судового врача Александра Крупенина, и возложили венки и цветы, подчеркнув важность традиции сохранения памяти. Еще одной частью делового захода стало посещение учебного корабля «Перекоп» вице-президентом Республики Сейшельские острова Себастьяном Пилеем. Вице-президент принял участие в церемонии передачи гуманитарного груза, доставленного в рамках программы жителям Сейшел на борту российского корабля. Александр Вучич покинул пост президента Сербии. Он занимал этот пост с 2017 года, а его президентский мандат рассчитан до середины 2027 года. В соответствии с Конституцией Сербии повторное выдвижение Вучича на пост президента невозможно. Как сообщает Интерфакс, временно исполнять обязанности главы государства будет председатель парламента Ана Брнабич. Сам Вучич намерен участвовать в кампании перед досрочными парламентскими выборами, которые пройдут 25 октября. В минувшую субботу он провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого подчеркнул важность сохранения традиционно хороших отношений между странами и поблагодарил российского лидера за многолетнее сотрудничество. Стороны также обсудили продление соглашения о поставках российского газа. Вучич выразил надежду, что Белграду удастся сохранить льготные цены на закупку. И в завершении выпуска. Новогодние каникулы в России продлятся 11 дней с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на постановление правительства. Первым рабочим днем станет понедельник 11 января. Кроме того, в следующем году россиян ждут 5 трехдневных периодов отдыха в феврале, марте, дважды в мае и в июне. На День народного единства предусмотрены 4 выходных подряд с 4 по 7 ноября. Последний день 2027 года также будет нерабочим. На этом пока все. До встречи в эфире.

дни радостны на кухне только потому, что ты их проводишь обычно в выходные, либо вечером уже после работы, поэтому радостно на душе. Ну а когда на часах 16:06 и понедельник, рабочее время, тогда нужно сделать что? Правильно, нужно настроиться на любимую радиостанцию и услышать знакомые позывные. И, конечно же, любимую музыку, за которую сегодня, прямо сейчас начинаю отвечать я, Арина Перепелкина, в студии. И добро пожаловать на нашу частоту в этот самый понедельник. За окном в Анадыре то ли облачно, то ли переменно облачно, температура плюс 6. Отмечается день рассматривания мелочей. Мне кажется, отличный повод замедлиться, заметить что-то приятное в обычных вещах, заодно сделаете перерыв в работе. Ну а мы будем слушать музыку, как я и обещала.

0: интересная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: Карл Маркс всегда мечтал быть ближе к рабочему классу, но давалось ему это очень нелегко.
5: Рабочие, моя большая любовь, возьмите меня на завод, я вам пригожусь.
6: А что ты умеешь делать?
5: Я могу писать «Капитал».
7: Но это маловато.
5: А еще я могу вдохновенно говорить о товарно-денежных отношениях и необходимости экспроприации экспроприаторов.
7: Ну нет, извините, но такие специалисты не требуются нам.
5: Но я очень хочу быть с рабочими. А что же мне тогда делать-то?
6: А для начала, молодой человек, закончить ПТУ.
4: Карл Маркс пошел другим путем. Он стал ближе к трудящимся, когда 28 сентября 1864 года основал Международное товарищество рабочих, первый интернационал.
8: А сам он, кстати, рабочим так никогда и не стал, что не помешало ему, впрочем, отстаивать интересы трудового народа.
2: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.

0: жизни будет не идти, а бежать. Знаете почему? Наука подмигивает музыке. Оказывается, всего 10 минут очень медленного бега, да, такого, когда большинство людей спокойно ходят пешком, реально прокачивается мозг и настроение. Ученые проверили, даже легкая трясучка от ритмичного движения тела вверх-вниз здорово улучшает концентрацию, внимание и самоконтроль. И чем заметнее эта самая трясучка, тем лучше настроение. Так что, если хотите поймать тот самый драйв из песни, иногда достаточно просто выйти на неспешный круг по парку. Ну, а мы будем двигаться вперед туда, где знают, как нужно двигаться, потому что это сильные девочки.
1: Радио «Пурга».

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Готовы куховарить? Надевайте фартуки и начнем. Сегодня приготовим тыквенный суп со сливками. Это нежное ароматное первое блюдо, которое идеально подходит для обеда. Что нам понадобится? 500 граммов тыквы, 1 луковица, 2-3 зубчика чеснока, 1 морковь, 1 болгарский перец, растительное масло 2 столовых ложки, 200 мл сливок жирностью 15-20%, соль и перец по вкусу, щепотка мускатного ореха и смесь злаков для подачи или просто тыквенные семечки. Приступим к приготовлению. Очистим и нарежем тыкву, морковь, болгарский перец и лук кубиками среднего размера. Пропускаем чеснок через пресс или измельчаем ножом. Смешиваем его с солью, перцем и растительным маслом. В нарезанные овощи добавим половину получившегося ароматного масла и оставим на 5 минут. Теперь выкладываем овощи на противень, поливаем оставшимся маслом со специями и чесноком. Выпекаем при температуре 160 градусов, пока тыква не станет мягкой. Теперь измельчаем овощи в пюре с помощью погружного блендера. Добавим теплые сливки, перемешаем и проварим 2 минуты на слабом огне. Если пюре получилось слишком густым, добавьте немного овощного бульона или воды и доведите до кипения. Украшаем суп смесью злаков или тыквенными семечками. Также разнообразить вкус можно обжаренным беконом. Подавайте блюдо обязательно горячим. Приятного вам аппетита и до встречи на кухне.
0: Сели, поели!
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Да, как-то нужно лечить разбитое сердце, но не обязательно ходить по барам, мне кажется, самое главное. Пройтись просто, как мы выяснили, по улице и получить удовольствие от этой ходьбы. А еще можно сделать что-нибудь новое, например, открыть для себя новые увлечения или новых людей. Вообще, если серьезно, психологи говорят, после расставания важнее всего не количество мест, где ты был, а один человек, с которым можно поговорить. Хотя Настя, судя по песне, выбрала свой путь. И ей он идет. Мы же выбираем другой путь, будем идти вместе с Вячеславом Бутусовым и его композицией «Трилипут». Встречайте на радио.

А вот почему у нее такое классное настроение? А потому что она радуется тому, что не курит и вам не советует. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью.

Пурга на часах 16:47. Впереди Ваня Дмитриенко и его шок. И не пропустите Лилию, Риму и Веронику на морском берегу. Надеюсь, он чукотский. Ну и да, самое время поднять себе настроение любимой музыкой. Если есть желание, пишите приветы на наш номер Telegram.

0: Реклама на радио «Пурга».
1: Забота о здоровье детей – долг любящих родителей. Медицинские обследования по полису ОМС помогут выявить заболевания и риски их развития, определить группу здоровья. По результатам анализов и диагностики узких специалистов, педиатр даст рекомендации, как сохранить здоровье ребенка. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
2: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Более 2000 жителей Чукотки вышли на старт кросса нации. В минувшую субботу забеги объединили детей и взрослых в Анадыре, Угольных Копьях, Эквикиноте и других населенных пунктах. А ранее соревнования прошли в Билибинском районе, где дистанцию преодолели 199 человек. В Анадыре на старт вышли 77 бегунов. Они выбирали маршруты протяженностью 1, 4, 8 и 12 километров. Самая длинная трасса пролегала от главной площади до вертолетной площадки и обратно. Быстрее всех ее преодолел Роман Гусев за 47 минут 35 секунд. На 8-километровой дистанции первыми финишировали Анастасия Сапрыкина и Тихон Снитко. В забеге на 4 километра среди взрослых победили Елена Захарова и Алексей Скоков. Среди девушек Лариса Григорьева, среди юношей Бенюмин Хасанов. На самой короткой дистанции лучшими стали Анастасия Дрозд, Арсений Косяков и Сергей Бесов. После соревнований 18 жителям Анадыря вручили золотые знаки ГТО. Росатом завершил изготовление второго реактора для плавучей атомной электростанции на Чукотке. Как сообщает телеканал «Мир-24», установка уже успешно прошла необходимые гидравлические испытания на производственной площадке. Начальник подразделения Дмитрий Емельянов подтвердил, что все узлы и элементы стыкуются в строгом соответствии с техническими чертежами, что исключит проблемы при последующем монтаже.
2: Здесь, по сути, тот же самый атомный реактор, ядерный реактор, да, получается. Здесь особенность его в том, что он компактный. Почему он компактный? Применена технология интегральной компоновки оборудования. То есть и парогенератор, и главные циркуляционные насосы находятся все в одном корпусе. Что, скажем так, снижает риск каких-то аварийных ситуаций и придает больше безопасности.
1: Напомню, первую аналогичную установку изготовили в мае этого года. Ее уже доставили на верфь для установки в корпус будущего плавучего энергоблока. Новый объект будет оснащен двумя такими реакторами. Мощность каждого из них составит 58 мегаватт. В будущем эта плавучая атомная станция обеспечит надежной электроэнергией Баймскую рудную зону. Минпросвещение готовит обновление федерального стандарта для программы дошкольного образования. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Основной акцент сделают на воспитании детей и укреплении взаимодействия педагогов с родителями. По словам министра, детский сад должен быть не просто местом подготовки к школе. Знакомство с родной культурой, литературой, традициями и нравственными ценностями важнее механического заучивания букв и цифр. Напомню, что этот год объявлен годом дошкольного образования. Ведомство также планирует закрепить минимальные требования к средствам обучения и воспитания в детских садах. При этом конкретные сроки введения обновленного стандарта пока не названы. Евросоюз разрабатывает дорожные карты для вступления Украины, Молдавии, Черногории и Албании. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники. Документы определят, какие реформы необходимо провести каждой стране, а также установят ориентировочные сроки завершения переговоров о членстве. При этом дальнейшее продвижение потребует единогласного одобрения действующих участников ЕС. Для остальных кандидатов, включая Сербию, Грузию и Турцию, аналогичные планы пока не предусмотрены. Окончательные сроки вступления четырех стран еще не установлены. На этом пока все. До встречи в эфире.
0: Радио Пурга.
3: Радио Пурга.
4: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
5: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

0: надо добавлять «It's our life», потому что это наша жизнь и ваша радиопурга, которую мы слушаем вместе, вместе со мной, Арина Перепелкина, с этого момента и до конца часа. И, конечно же, не только я, и полезная информация будет в том числе. Вижу программу «Полный привод», «Открытый космос», и это, конечно же, не все, что вас ожидает. Любимая музыка, которая будет звучать, если вы не будете переключаться, не забывайте о том, что всегда можно написать поздравления в любой момент, в конце часа мы их зачитываем. Ну и хочется, конечно же, поздравить сегодня работников атомной промышленности с профессиональным праздником. Добро пожаловать в эфир. Пишите на наш номер Telegram или Макс. Обязательно и будете слушать любимые песни.
1: Радио «Пурга».

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
2: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Кажется, в последнее время мы все чаще слышим фразу «не вне зоны доступа», а мобильный интернет в вашем районе может быть временно ограничен. Ну, собственно, какие времена, такие и доступы, но иногда их можно расширить. Представляете, мне пришло сообщение о том, что турист Танзании ушел в офлайн по-королевски, устроил себе просмотр короля льва под открытым небом прямо посреди заповедника. Вокруг жирафы, антилопы и настоящая африканская саванна. Ни интернета, ни уведомлений, только Симба и звезды. Но чтобы почувствовать, что кто-то стал для тебя целым миром, в Африку ехать не обязательно. Достаточно нужные песни в нужный момент. Поэтому давайте послушаем.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. Анонсированы три версии автомобиля Monarch. АвтоВАЗ начал продажи Лады Весты Спорт с климат-контролем. А в Австралии начали выпуск реплики автомобилей из Безумного Макса. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Продано!
1: Переднеприводный гибрид Monarch будет стоить от 3,5 миллионов рублей, а полностью электрическая версия в районе 7 миллионов, сообщил основатель проекта Алексей Пономаренко. По его словам, речь идет о второй итерации прототипа, который в настоящий момент проходит сертификацию. Заявлены три версии: гибрид с передним приводом, гибрид с полным приводом и электрокар с полным приводом и максимальной отдачей. За основу взята база от китайских автомобилей BYD.

0: 10-дюймовый дисплей Lada Enjoy Vision Pro. Кроме того, модели досталась телематика Lada Connect Start. Теперь водитель через смартфон может дистанционно проверять техническое состояние автомобиля, например, запас топлива, заряд аккумулятора, геолокацию или температуру двигателя.
1: Высшая проба.
0: В Австралии компания Mad Max Factory начала строить точные копии автомобилей из фильмов серии «Безумный Макс». Проект получил одобрение создателей франшизы, режиссера Джорджа Миллера и продюсера Дуга Митчелла, сообщает Autoblog. Покупатель сможет выбрать одну из 20 моделей, появлявшихся в 4 фильмах. В список вошли 6 автомобилей из оригинального «Безумного Макса», 3 из «Безумного Макса 2», 8 из «Дороги Ярости» и 3 из «Фуриозы». Среди них есть и знаменитый Pursuit Special Interceptor, Ford XB Falcon GT Hardtop 1973 года, на котором Макс Рокотанский ездил в первом фильме. Его стоимость составляет примерно $283,000. В эту сумму входит поиск подходящего оригинального Форда, восстановление кузова и шасси, изготовление деталей по индивидуальным чертежам, по краска, отделка салона, сборка силовой установки и электрики. На создание одной реплики уходит до 18 месяцев в зависимости от выбранной комплектации. Автомобили сертифицированы для использования на дорогах общего пользования. Ну вот, есть же хорошие новости. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Будьте внимательны за рулем и уважайте пешеходов.
1: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

лежать под одеялом и не отбрасывать тени, это, в принципе, нормально, если ты только не с фонариком лежишь под этим самым одеялом. Вообще прекрасная жизненная программа «Лежать и все». Но врачи, как всегда, портят праздник. Оказывается, телефон в кровати убивает вашу спину, а не наоборот. Она не отдыхает. Как долго лежишь с телефоном, шея и позвоночник застывают в неестественном положении. Нагрузка на них растет. В список вредных привычек, кстати, тоже попали долгое сидение и неправильная поза за работой. То есть лежать нельзя, сидеть нельзя. И как нам теперь смотреть рилсики? Стоя, что ли? На одной ноге в тундре лицом к лиману. Хотя, признаюсь, привычка лежать в понедельник вечером у меня и так на месте. Прямо в эфирной студии. Шучу. Лучший способ отложить телефон, чтобы рядом был тот, кого ради кого хочется что-то это сделать. Либо ради кого хочется полежать рядом. С кем именно? Группа «Серебро» как раз о том, что же между теми, кто лежит.

0: Открытый космос.
1: Две галактики столкнулись, прошли миллиарды лет, а следы аварии до сих пор видны. Причем одна из галактик теперь выглядит так, будто бы ее кто-то перекрутил. В студии Борис Медведев и снова о телескопе Джеймс Уэбб, который показывает интересное. Галактика называется Центавр-А. Она находится примерно в 11 миллионах световых лет от Земли. Когда-то рядом с ней прошла другая галактика. Гравитация сделала свое дело. Звезды и газ перемешались. Часть вещества была выброшена далеко наружу, а в центре осталась огромная полоса пыли. Но теперь Уэбб смог заглянуть сквозь эту пыль и увидеть то, что раньше было скрыто. Там находятся миллионы звезд. Некоторые из них старые, а другие появились уже после столкновения. То есть галактика буквально хранит следы своей древней аварии. Причем в центре находится сверхмассивная черная дыра, которая активно поглощает окружающее вещество. Она выбрасывает мощные струи энергии, а вокруг продолжается образование новых звезд. Получается, галактика, которая пережила космическое столкновение и до сих пор живет с его последствиями. В студии был Борис Медведев. Услышимся на орбите.
0: Открытый космос.

0: Музыкальный заряд уверенности от Эйвы Макс для тех, кто готов покорять мир, расправив плечи и высоко поднимая голову. Эйва Макс вообще умеет, мне кажется, превращать любую песню в маленький подиум. Слушаешь и невольно начинаешь ходить как модель, даже если идешь всего лишь до холодильника. На часах 17:48, и это значит, что рабочий день почти позади. Самое время примерить на себя ту самую королевскую корону, снять уставшую маску. Я все успею, расправить крылья и вспомнить, что вы главный герой собственной жизни. И, кстати, никто не запрещает быть немного эгоистичным в хорошем смысле слова. Как раз о таких сильных, независимых и знающих о себе цену, наверное, наша следующая композиция в исполнении Зиверт «Эгоистка». И не пропустите, Агутина немножко самбы не помешает для того, чтобы взбодриться.
1: Живое радио Чукотки.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Яддаг. Палюм тэлгэд гэпэнгэлтэй нанам гэлэауэл эвэм анна гэргүүл хэрэнгэ. Мэгсэл хэтрус атом гэпэг эплэдгүүлэнэ тэйгэг нэрэгэв реактор яйуэл гэл бэлгэв тэвэл эн атом нэгэн тэйгэгэн гэн станцияг. Ангэн гадвэлэнэ телеканал гэпэ Мир 24. Тэлэс эн мэгсэрэвкэн яйуэл гэл. Эн мэс натаанэн атэр мэгсэрэвкэ. Инэн лэл эн подразделэнэг Дмитрий Емельянов хивлэн. Амэл ой инэн мэгсэрэвкэн ат яйуэл гэл тэнэ тваэн ат аннан ванвэг атом нэгэн реактора крэн. Эмрэку тангрэмэл аукэ ангам агаар кеутвалн транкет унгатын тенген нин валн акан томгав юлхын гэдэй кэлин си тэмлэрэл хэд мүтин гийг анхан яа юлхын мэсгэрэвлэлин ангам ед ангэтэн тваахын епатэг турэл инстанция кратвангат нирах реакторки эмэннэн юну рантомгаунгат 58 мегаватт армагтэн станция ип ретэкэнгэнэт атомнэг баймскакен пэлвэн тонбэн. Сесед ешет аваннамат вал эн Чукотка кармагтеты репин тэкэнгат онлайн ешет атьёсхэк. Информагентство ипы Чукотка пэнгэлтэлэркэт. Пэлэ амэл о ратанг ат ешет этэк сервисак Яндекс мэнкэ нэрэкэлэнгэн атлэу орайл эн айван аль эн ам каарам кэн ешет. Нэкэн пэнгэл гатвэлэн ат умэкэтэл энгэтэ крэлэйо конференциэк. Мэгсэртэнмас ангамгуэлэн ат пэткэкэтур мэгсэл Чукотка кэн эйгэс кэнутэ кэн наука кэн центрак. Эгэд тагнэты гэкэлэлэн ат мэлэн клэк кэн тэсэч тэлэг орайл эн вэтхаут эн кэгэд кэээкэн рэлэркэн мэгсэр. Нэкэн акрэн гэн тэн маулэн база мэнкэ рэкэлэн ат айван аль эн ешэйл. Рмагтэтэ тайкэ ёлкэл корп пус минк гат ратвангат ра карамкен ветхаут амэл о ветхау ерамкат кели вышкалти ам цифрак сама амэл о валшкалти амэннан шрифтак рмагтете ренэг юлэунгат елэл этэк нейросеть элтагнете Яндекса как и кешилинат кликкин рак паруш елэт аваратен Россиен. Ананат йоса ретейкэнгат лэу оравэл эн ангам шигэтанген елэт. Эргапат овесын калроул наратвынган ответхи аумгы. Информагентство ипи Чукотка пынгэлтэлэргэд. Таген онгэл ад гэплэд кулинэд мэгсэрэдэг умгэй хэрэг. Энгэй илгэг рэквэнгэд элэрэпэ Москвагд мэнг рантомгаунгэд фильм «Вселенная белого медведя» эну транкалроунгэд первый канал гэпэ Яврина. Тэнгэн нэн валэн фильм тайка ёлкалшар калшарову гамка кинотеатра кэнкэн мэгсэр пэлэдко ёлкалш пэткаяврина 2028 гивэк. Мэнкри гивлэн такэн онгэлэн Леонид Круглов умкэвэдхау тэву ёлкалште эргэпат орайл ата Сергей Бурунована, Мария Аронована, нэнкам Сергей Гармашина. Эргэнэд кулэд нэрэкэлэнгэн адл элэнгэ. Такэн онгэл ранкалэрувэнгэд ваэргэн гэнникэн фильм намэтвал мүрэгнүүдэг нэрэл үнгэд кулэн эргэрэг. Амнүүдэй иквэкэн такэн онгэл эн расвэнгэргэг. Золотой ворон гантом гаушен нер амышлен кау номинация наматваш рантом гаунгат фильмат рэнутэт етей кэлинэт нейросетяк. Тайкэ ёшкалте картина тэвшэнгэн нэн минутак. Эрмэлтэтэл эт нэрэл унгэнэт гэдэт кул калэт ёма. Анантангэс эт мэгсэр том гауэль эт рэнэ пирэнгэт медальоната золотой воронэн. Энантэн мауэль эт рэкэлэгэсэн эт кликкэн мэнгат кау яравэс эт агнэты. Фильм ат рэнл унгэнгэн эт Явренкэн кинофестивалэк. Мүткэтэгнэкэт эс атау улхтвэт агнэтым.

0: Мошенники открыли охоту на ваши персональные данные, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним.
1: Код авторизации продиктуйте мне.
0: Вы можете смело передать информацию и расстаться со своими сбережениями. От мошенников вас спасет только молчание. Молчание – золото.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотского автономного округа представляют программу «Зеленый свет» о безопасности дорожного движения для автомобилистов, пассажиров и пешеходов. «Зеленый свет».
1: Только за один день, 22 сентября, на дорогах России произошло 341 ДТП. В них пострадало 390 человек, а погибло 37 человек, среди них один ребенок. Помните, что за каждой цифрой стоят живые люди – водители, пассажиры, пешеходы. Задача Государственной инспекции по безопасности дорожного движения – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. И мы, Радио Пурга, хотим в этом помочь.
0: Зеленый свет.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Зеленый свет», у микрофона Дмитрий Кувшинчиков. Сегодня мы расскажем о двух интересных событиях для наших детей. Одно из них – это конкурс видеоконтента по безопасности дорожного движения «Перекресток знаний». Другое – всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Приятные плюшки в виде призов и дополнительных баллов для поступления в вузы участникам конкурса и олимпиады прилагаются. Мы также обсудим, когда и как будут работать электронные права и СТС через мессенджер Макс, а в нашей рубрике «Лайфхак» расскажем о том, что коробка-автомат не ломается внезапно, как не пропустить опасные звоночки. Теперь обо всем по порядку, но по традиции мы начнем с новостей. Пристегните ремни безопасности. Поехали!
0: Новости госавтоинспекции.
1: В селе Усть-Белое прошло увлекательное мероприятие для школьников. На днях сотрудник госавтоинспекции провел для ребят необычную встречу прямо у причала. Главной ее частью стала демонстрация полицейского катера. Школьники с любопытством рассматривали его оснащение и узнавали, как сотрудники следят за порядком на воде. Но основное внимание инспектор уделил правилам дорожного движения. В доступной форме он напомнил ребятам базовые, но жизненно важные правила, ведь внимательность и осторожность одинаково важны и на дороге, и на воде. Чтобы знания лучше закрепились, инспектор использовал наглядные примеры. Прямо на причале вместе с ребятами он смоделировал безопасный переход через условную проезжую часть с остановкой, осмотром по сторонам и проверкой, видит ли их водитель. Этот небольшой, но важный ритуал школьники теперь смогут повторять каждый раз, когда переходят дорогу. Сами ребята остались в восторге. Для многих это был первый раз, когда они так близко видели служебный транспорт, да еще и такой необычный, как полицейский катер. В завершении встречи школьники пообещали всегда соблюдать правила дорожного движения и рассказывать о них друзьям и младшим братьям и сестрам. Неделя безопасности дорожного движения прошла в Чукотском автономном округе. Это масштабная профилактическая кампания, нацеленная на снижение аварийности и формирование культуры безопасного поведения на дорогах. В первый день сотрудники госавтоинспекции провели лекции в школах округа. Занятия прошли в рамках цикла уроков «Разговоры о важном». Помимо школьных уроков, в рамках недели безопасности проведены рейдовые мероприятия вблизи образовательных учреждений, проверки соблюдения правил перевозки детей, а также акции популяризации световозвращающих элементов. Для родителей сотрудники ГАИ организовали информационные встречи, где рассказали, как личным примером прививать детям навыки безопасного поведения на дороге. Организаторы подчеркивают, цель недели не просто донести до жителей округа правила дорожного движения, а сформировать устойчивые привычки, которые помогут избежать трагедий на дорогах. В Анадыре госавтоинспекторы провели посвящение первоклассников в пешеходы. Мероприятие прошло в рамках недели безопасности дорожного движения и было направлено на формирование у детей навыков безопасного поведения на дороге с первых школьных дней. Центральным событием стала церемония посвящения. Ребята дали клятву пешехода, пообещав всегда переходить дорогу только по пешеходному переходу, смотреть по сторонам и не отвлекаться на гаджеты. В качестве важного напоминания о безопасности каждому первокласснику вручили световозвращающий браслет, который делает ребенка заметнее на дороге в темное время суток и в условиях плохой видимости. Практическую часть программы составила спортивная эстафета, где дети в игровой форме отрабатывали элементы дорожной грамотности, правильно читали условные дорожные знаки, имитировали безопасный переход проезжей части по зебре и выбирали безопасные маршруты. Эстафета позволила закрепить знания о сигналах светофора и правилах поведения рядом с проезжей частью.
0: Новости госавтоинспекции. Зеленый свет.
1: Как я и анонсировал в начале программы, сегодня у нас много полезной информации для детей и их родителей. Управление МВД России по Чукотскому автономному округу совместно с Департаментом образования и науки объявляют о старте конкурса видеоконтента по безопасности дорожного движения «Перекресток знаний». Это отличная возможность для подростков от 14 до 18 лет проявить свои творческие способности и внести вклад в общее дело – повышение грамотности на дорогах. Чтобы принять участие, нужно подготовить видеоролик, посвященный безопасности дорожного движения. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 5 октября. Все подробности можно узнать на официальном сайте probdd.ru. Но мы сейчас расскажем немного подробнее о конкурсе «Перекресток знаний». Итак, участвовать могут учащиеся от 14 до 18 лет, включительно граждане России, учащиеся в школе на территории Российской Федерации. Технические требования. Чтобы принять участие в конкурсе, видео должно быть в формате MP4 или MOV, качество не менее Full HD 1920 на 1080, длительность от 60 до 90 секунд. Видео нужно выложить в любой социальной сети с хэштегом «Продвигаю безопасность» и отключенными комментариями под постом. В титрах нужно добавить текстовое упоминание названия социальной кампании «Продвижение безопасности». Этапы проведения конкурса. До 5 октября идет прием конкурсных работ. С 6 октября до 1 ноября жюри будет оценивать работы. С 6 ноября по 25 ноября пройдет объявление и награждение победителей. В каких номинациях можно принять участие? Ваше видео можно отправить на конкурс в одной из следующих номинаций. Первая номинация – водители. Видеоролики о правилах дорожного движения на перекрестках для водителей малогабаритного транспорта. Целевые объекты – мотоциклы, велосипеды, средства индивидуальной мобильности, электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и так далее. Вторая номинация – пассажиры. Видеоролики о безопасном поведении пассажиров на перекрестках. Ролик должен быть посвящен правилам поведения пассажиров в транспорте. Нужно отразить безопасное использование ремней, корректное поведение при посадке-высадке и действия в экстренных ситуациях. Третья номинация – пешеходы. Видеоролики о безопасности на перекрестках для пешеходов и пользователей самокатов, скейтов и роликов. В видео должны демонстрироваться правила перехода дороги и поведение пешеходов с неэлектрическим транспортом. Важно показать необходимость спешиваться перед переходом и использование светоотражающих элементов. В каждой номинации будет определено 3 победителя. Все они получат 17 айфоны на 1 терабайт, 512 и 256 гигабайт соответственно. Часто задаваемые вопросы. Могу ли я участвовать, если мне меньше 14 или больше 18 лет? К участию допускаются только участники в возрасте от 14 до 18 лет, включительно на момент подачи заявки. Можно ли отправить работы в нескольких номинациях? Нет, участник может представить только одну работу в одной номинации. К участию принимается не более одной конкурсной работы от одного участника. Нужно ли публиковать видео в социальных сетях? Публикация видео в открытом профиле социальных сетей обязательна для того, чтобы жюри могло ознакомиться с работой. Страница должна быть доступна для просмотра, а под видео должны быть отключены комментарии. Видео может быть опубликовано на страницах во ВКонтакте, Одноклассники, Макс. Что делать, если размер видеофайла превышает 150 мегабайт? Если размер вашего видеофайла превышает допустимый лимит, вы можете разместить его в одном из облачных хранилищ – Яндекс.Диск, Google Диск, облако Mail.ru – и указать ссылку на файл в заявке. Важно, файл должен оставаться доступным до 6 ноября 2026 года. Можно ли изменить работу после подачи заявки? После подачи заявки изменить работу нельзя. Убедитесь в готовности материала перед загрузкой. Куда можно написать, если остались дополнительные вопросы? Все вопросы по участию в конкурсе можно направлять на электронную почту, указанную на сайте конкурса. Важно помнить, что конкурсные материалы, видеоролики, принимаются исключительно через форму подачи заявок на официальном сайте конкурса. Отправка работ на электронную почту не рассматривается для участия в конкурсе. Итак, официальный сайт Всероссийского конкурса для молодежи по созданию видеоконтента о безопасности дорожного движения «Перекресток знаний» probdd.ru. Принять участие в конкурсе можно до 5 октября. Не опоздайте! Еще одно соревнование, в котором могут принять участие наши дети. Стартовала Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Она продлится до 25 октября. Принять участие в ней могут школьники с 1 по 9 класс, а также дошкольники, которым уже исполнилось 5 лет. Олимпиада входит в проект «Перечень олимпиад Минпросвещения России 2026-2027 учебного года». Проходит она на образовательной платформе uchi.ru. Участие в ней абсолютно бесплатное. Это отличная возможность для ребят проверить и закрепить свои знания правил дорожного движения. Заходите на сайт дороги.uchi.ru и участвуй в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Инициатор олимпиады – Управление МВД России по Чукотскому автономному округу. Для участия в олимпиаде «Безопасные дороги» нужно зарегистрироваться на сайте дороги.uchi.ru. Это могут сделать учителя или родители. Если у вас уже есть учетная запись на портале uchi.ru, вы можете войти под своими логинами и паролями. Кстати, участие в этой олимпиаде дает возможность попасть в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдвижение.

Состоят ли они в движении юных инспекторов движения, ЮИД? Если что, ответ не влияет на результат Олимпиады. Итоги, награды и информация о прохождении во второй тур будут доступны до 1 ноября включительно. Кстати, второй тур пройдет уже 25 февраля следующего года. Участвовать в олимпиадах и викторинах на сайте uchi.ru весело и полезно. Специальных знаний не требуется. Присоединиться может любой желающий. Игровые задания повышают интерес к школьным предметам, а нестандартный подход тренирует логику и критическое мышление. Часто задаваемые вопросы. Как проходят олимпиады и викторины uchi.ru? Олимпиада или викторина длится час. Таймер запускается по кнопке «Начать олимпиаду» или «Начать викторину». Остановить его нельзя. После окончания времени задания закроются и на экране появятся заработанные баллы. На прохождение дается только одна попытка. Если задание выполнено раньше, то можно нажать кнопку «Завершить олимпиаду» или «Завершить викторину». Или просто выйти. Результаты появятся на странице соревнования, когда таймер остановится. До окончания времени, отведенного на решение, можно вернуться к любой задаче, проверить себя и исправить ошибки. Если ребенок не успел ответить на все вопросы, то будут учтены только те ответы, которые были зафиксированы до остановки таймера. Когда будет награда? Награду можно получить только после окончания олимпиады или викторины в течение установленного на сайте срока. Она появится в разделе «Мое портфолио» личного кабинета ребенка. Можно ли пройти олимпиаду или викторину еще раз? Олимпиаду или викторину можно пройти только один раз. Если во время соревнования возникли технические сложности или перебои в работе платформы, свяжитесь с организаторами. Можно ли взять паузу? Нет, таймер остановить нельзя. Как посмотреть ответы на олимпиаду или викторину? Правильные ответы на задания текущей олимпиады или викторины можно посмотреть в течение недели после ее окончания на странице соревнования. На экране с баллами появится кнопка «Ответы». Там же можно будет увидеть ответы вашего ребенка, чтобы провести работу над ошибками самостоятельно, с вашей помощью или с учителем. Чтобы повторно ответить на вопрос, нажмите на него. Что делать, если во время олимпиады или викторины произошел сбой? Если возникли технические сложности или перебои в работе платформы, свяжитесь с организаторами. В обращении укажите ID аккаунта ребенка, название олимпиады или викторины и опишите ситуацию. Таймер будет перезапущен. Как ребенку принять участие во втором туре олимпиады? Надо дождаться результатов первого тура. Они появятся на сайте олимпиады в установленные сроки. И получить приглашение во второй тур. Заполните анкету для регистрации на второй тур с родителем или с законным представителем до установленной на сайте даты. Ученики, не сделавшие этого, не смогут участвовать. Убедиться, что аккаунт прикреплен к учителю до старта второго тура. Прийти в установленную дату в класс для выполнения заданий второго тура в присутствии учителя или классного руководителя. Участие дошкольников во втором туре не предусмотрено. Как прикрепиться к учителю? Для участия во втором туре олимпиады аккаунт ученика должен быть прикреплен к учителю. Чтобы проверить наличие прикрепления, войдите в личный кабинет ребенка, нажмите на его имя вверху страницы и выберите надпись «Родителю». На открывшейся странице под доступом ребенка будут указаны фамилия, имя, отчество учителя. Что дает победа во втором туре олимпиады? Победа во втором туре олимпиады является индивидуальным достижением. Сведения о ней будут внесены в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности на основании постановления правительства Российской Федерации номер 1738 от 19 октября 2023 года. Для старшеклассников это возможность получить дополнительные баллы при поступлении в университет. Конкретное количество и условия начисления этих баллов определяются приемными комиссиями вузов, поэтому уточнить эту информацию нужно напрямую в выбранном университете. Для учеников помладше победа дает шанс получить дополнительные баллы при поступлении в профильные лицеи и гимназии. Здесь также рекомендуем обратиться в конкретное учебное заведение для уточнения правил. Участие в олимпиаде также дает возможность попробовать свои силы, проверить знания и подготовиться к Всероссийской олимпиаде школьников.

0: Ребенок победил во втором туре. Что делать дальше?
1: Поздравляем! Сведения о победе во втором туре Олимпиады будут внесены в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности. Как узнать свои сведения из государственного информационного ресурса? Посмотреть сведения о своих достижениях в ГИР можно на портале госуслуги, но только если ребенку уже больше 14 лет. Для этого нужно зайти в личный кабинет и следовать инструкции, профиль пользователя, документы и данные, образование, олимпиады и достижения. Информация о победе во втором туре олимпиады загрузится в течение 2 месяцев после подведения его итогов. Если по истечении этого срока сведения так и не появились, обратитесь в техподдержку сайта uchi.ru, нажав в личном кабинете кнопку «Помощь» справа внизу. Как узнать, какое место ребенок занял на олимпиаде или в викторине? Каждый участник получает электронную награду, диплом победителя, похвальную грамоту или сертификат участника. Тип награды зависит не только от абсолютного количества набранных баллов, но и от того, как справились с соревнованием все участники. Сертификат за участие получают все дети, решившие хотя бы одну задачу, но набравшие меньше баллов, чем 33% участников. Если результат лучше, чем у 33% всех участников, им отправят похвальную грамоту. Если результат лучше, чем у 66% участников, им отправят диплом победителя. Правила действуют для большинства олимпиад и викторин uchi.ru. Однако могут меняться, например, если соревнование проходит в несколько туров. В таких случаях точную информацию о распределении наград можно получить на сайте, в положении или запросить в службе поддержки. Итак, надеюсь, вы уже поняли, что вашему ребенку стоит принять участие в олимпиаде «Безопасные дороги». Напомню, ему должно быть больше 5 лет. Для школьников ограничение 9 класс, не старше. Первый тур олимпиады проходит до 25 октября на сайте дороги.uchi.ru. Всем удачи и победы!
2: Зеленый свет.
1: Вы продолжаете слушать программу о безопасности дорожного движения «Зеленый свет». Надеюсь, вы уже в курсе, что с 8 сентября 2026 года электронные версии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) официально приравнены к бумажным оригиналам. Это следует из постановления правительства Российской Федерации номер 1088 от 28 августа нынешнего года. Технический сервис работает через национальный мессенджер МАКС, интегрированный с порталом госуслуги. Давайте разберемся, существует ли отличие документов в МАКСе и в госуслугах авто, и какие риски есть у водителей при отсутствии связи. Итак, правительство приравняло QR-коды водительских прав и СТС в мессенджере МАКС к полноценным документам. Теперь цифровые данные в этом приложении имеют ту же силу, что и бумажные оригиналы. Но на практике все пока чуть сложнее. Что именно разрешили? 28 августа Михаил Мишустин подписал постановление номер 1088, которое вносит изменения в пункт 2.1.1 правил дорожного движения. Теперь предъявление водительского удостоверения и СТС в виде QR-кода через мессенджер МАКС при взаимодействии, обмене данными с Федеральной информационной системой госуслуги юридически равно предъявлению бумажных оригиналов. При этом такая же функция давно есть в госуслугах авто. Электронные права существуют там с 2021 года, но все это время они работали в экспериментальном режиме. Инспектор все равно мог потребовать показать пластиковый документ, а за отказ выписать штраф. Приложение до сих пор выводит на экран предупреждение о том, что сотрудник ГИБДД вправе потребовать бумажные документы. И это действительно так. Как пояснили в Минцифры, постановление относится именно к МАКСу, и электронные документы будут равны бумажным только там. А госуслуги авто с такой же функцией все еще не равняется бумажным документам. При этом в постановлении прописано, взаимодействие с госуслугами – это значит, что МАКС все равно берет информацию с государственного портала. Поэтому с 8 сентября QR-код в МАКСе получает силу оригинала на уровне правил дорожного движения. А значит, и штрафа за забытый дома права при предъявлении QR-кода из приложения быть не должно. По данным Минцифры, пользователи госуслуги авто загрузили уже более 13 миллионов водительских удостоверений и более 19 миллионов СТС. Все эти документы могут появиться в Максе при установке приложения и привязке цифрового ID. Как это будет работать? Водителям нужно создать в Максе цифровой ID. В разделе «Авто» будет доступна функция водительского удостоверения или СТС. Далее на экране генерируется QR-код, который инспектор и отсканирует планшетом. Данные будут проверяться через базу госавтоинспекции в реальном времени. Почему бумажные документы еще нужны? В Минцифры сразу озвучили, что технической возможности показывать права через МАКС пока нет, но она будет реализована в ближайшие месяцы. В ведомстве также подчеркнули, что электронные документы добровольны, автомобилисты могут использовать их по желанию. Они не заменят бумажные, а будут действовать наравне с ними, отметили в министерстве. Напомним, что постановление приравняло электронный QR-код к бумажному документу, но саму обязанность иметь при себе оригинал из пункта 2.1.1 в правилах дорожного движения не убрали. Соответственно, с юридической точки зрения водителю все равно необходимо иметь при себе оригиналы прав и СТС. Другое дело, что предъявление в электронном виде приравнивается к бумажному, поэтому в жизни сотрудник госавтоинспекции вряд ли сможет предъявить требование предоставить документы в пластиковом виде после показа QR-кода из МАКСа, но юридически эта норма не устранена. Если у сотрудника ГАИ не будет работать планшет, а у водителя с собой окажется только электронный вариант документов, то, по словам автозащитников, юридически ответственность наступить не должна. Тем не менее, на практике могут возникнуть сложности, и если водителю все-таки выпишут штраф, его придется обжаловать в суде. Верховный суд уже вставал на сторону водителя, у которого не было распечатки полиса ОСАГО, и указывал, что ее не обязательно носить с собой. Однако вопрос, как этот механизм будет работать с электронными правами и СТС, на данный момент остается открытым. Есть еще одна техническая сложность. Механизм передачи СТС от собственника к водителю через МАКС пока тоже не проработан, поэтому водитель, управляющий чужой машиной, в ближайшее время не сможет показывать СТС в электронном виде, хотя юридически это разрешено с 8 сентября. Юристы советуют не собственникам всегда возить с собой оригинал документов, иначе инспектор может выписать штраф за отсутствие СТС по статье 12.3 Кодекса об административных правонарушениях, а машину могут забрать на штрафстоянку. В будущем, по мнению юристов, в МАКСе появится механизм делегирования документов по аналогии с тем, как это сейчас работает в госуслугах авто. Вероятнее всего, и электронные коды в госуслугах авто через какое-то время тоже легитимизируют.
2: Зеленый свет. Лайфхак.
1: Ну и в заключение программы хотим поделиться полезными советами. Касаются они коробки автомата. Как оказалось, она не ломается внезапно, а подает заранее сигналы, которые просто надо уметь читать. Автоматическую коробку передач многие воспринимают как узел, которому обслуживание вообще не нужно. Вспоминают о ней, увы, обычно тогда, когда уже появились рывки, задержки при включении режимов, пробуксовки, вибрации или посторонний гул. Между тем, трансмиссионная жидкость и в классическом гидромеханическом автомате, и в вариаторе, и в роботе со временем теряет рабочие свойства. Она отводит тепло, защищает трущуюся поверхность от износа, а в гидромеханических трансмиссиях еще и участвует в работе гидравлической системы и передаче крутящего момента через гидротрансформатор. Продукты износа, перегрев и недостаточный уровень ухудшают ее характеристики, и тогда ускоренно изнашиваются фрикционы, гидроблок, подшипники, ремень или цепь вариатора. Словом, все то, что стоит дорого.
0: Почему в российских условиях коробка изнашивается быстрее?
1: Особенно быстро агрегат сдает при тяжелой эксплуатации, а для российских городов это давно привычная реальность. Пробки, постоянные разгоны и торможения, короткие поездки, движение с полной загрузкой, буксировка прицепа, попытки выбраться из снега или грязи, долгой пробуксовкой – все это повышает тепловую нагрузку, и жидкость деградирует быстрее. Как быть? ориентироваться не на универсальные советы из интернета, а на регламент производителя для конкретной модели, причем с поправкой на тяжелый режим эксплуатации. Если руководство допускает сокращенный интервал обслуживания, его и стоит соблюдать. Для вариатора особенно критичный перегрев и правильный уровень жидкости. Нормальную работу трансмиссии нарушает и недостаток, и перелив. Еще одна опасная ошибка – доливать или менять жидкость на глаз, выбирая ее по цвету, вязкости или универсальной надписи на канистре. У каждой трансмиссии своя спецификация – ATF, CVT Fluid или масло для роботизированной коробки. Неподходящий состав обернется некорректной работой гидравлики и пакетов фрикционов, рывками и ускоренным внутренним износом. Уровень и состояние жидкости тоже проверяют по технологии производителя. На одних автомобилях при заданной температуре и работающем двигателе, на других через контрольное отверстие с применением диагностического оборудования. Поэтому эту процедуру разумнее доверить профессиональному автосервису.
0: Признаки проблем и что делать при перегреве.
1: Ждать, что первые симптомы исчезнут сами собой, бессмысленно. Поводом для диагностики становится задержка при переключении, толчки и пробуксовки, вибрации, изменившийся звук работы агрегата, запах перегретой жидкости, предупреждение о температуре трансмиссии или масляные следы под автомобилем. Если появилось сообщение о перегреве, лучше безопасно остановиться, дать агрегату остыть и не продолжать движение с высокой нагрузкой. А вот при выраженных рывках, пробуксовках или потере тяги разумнее вызвать эвакуатор. Помните, своевременная диагностика, устранение течи, обслуживание по регламенту и исправная система охлаждения обычно обходятся куда дешевле ремонта или замены коробки.
2: Лайфхак. Зеленый свет.
1: А на сегодня это все. Напомним, что задача Государственной инспекции по безопасности дорожного движения – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. Инспекторы ГИБДД Чукотского автономного округа благодарят всех участников дорожного движения, водителей, пассажиров и пешеходов за соблюдение правил дорожного движения. Пусть ваша дорога будет безаварийной.
2: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотского автономного округа представляют программу «Зеленый свет» о безопасности дорожного движения для автомобилистов, пассажиров и пешеходов. «Зеленый свет».

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте социальной фасилитации, когда простые задачи мы выполняем лучше и быстрее, если на нас кто-то смотрит. Вы зашиваете пуговицу дома в одиночестве и постоянно прокалываете палец, но стоит коллеге подойти и спросить «помочь?», как вы ловко продеваете нитку с первого раза. Или вы играете в настольный теннис с другом. Без зрителей вы часто мажете по мячу, но как только собирается небольшая группа болельщиков, ваши удары становятся точными и резкими. Мозг здесь не играет на публику, он реагирует на присутствие других людей легким выбросом адреналина. Этот гормон повышает общий уровень возбуждения нервной системы. Для простых и хорошо знакомых действий это дает реальный прирост скорости и точности. Вот вам совет на день. Если нужно сделать скучную рутинную работу, то попросите кого-то просто посидеть рядом. Или перенесите задачу в открытое пространство, где есть фоновое движение людей. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто использовал внимание окружающих как дополнительный источник энергии. А мы с вами теперь знаем, присутствие наблюдателя ускоряет выполнение привычных действий, но может мешать при обучении чему-то совершенно новому.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Масштабные акции в Анадыре. Завершен сезон чистой Арктики. Сопка Михаила становится все более популярной у жителей и гостей города. И такая акция рядом с ней актуальна. Волонтерами на уборке стали 153 человека. Первый заместитель губернатора Павел Каргополов рассказал, для чего проводятся такие акции.
2: На территории Чукотского автономного округа уже пятый год проводится такая, на мой взгляд, очень хорошая акция «Чистая Арктика, чистая страна». Я хотел бы поблагодарить коллег с проектного офиса, что вообще, в принципе, они делают такое мероприятие. Во многих райцентрах нашего региона уже проходили подобные мероприятия. Сегодня мы находимся в Анадыре. Наши коллеги с органов региональной власти, депутаты, наши лидеры общественного мнения, самое главное – молодежь, волонтеры – сегодня участвуют с нами в этом мероприятии. Всего за период существования данной акции собрано около 1500 тонн только металлолома. В прошлом году было собрано ориентировочно 40 тонн металлолома. Вот. Все это мы делаем для нашей природы. Нужно любить свой край, где ты живешь, где ты работаешь. Только вместе мы можем сделать наш округ чище. И мне кажется, что когда вокруг чище, так гораздо приятнее жить.
1: Один из волонтеров, Алексей Ушанов, поделился мнением о важности мероприятия.
3: Очень важно, не первый раз принимаю участие в данной акции «Чистая Арктика». Считаю, что да, привести порядок в то место, где мы живем, работаем, это очень важно. Все мы знаем, что когда осваивалась Чукотка, очень много мусора осталось. До сих пор ту бочкотару собираем, помогаем делать. Ну, то есть главная цель данного проекта «Чистая Арктика» была направлена на то, чтобы да, убрать все это железо, которое было в советские времена оставлено, ну и параллельно привести в порядок тундру, чтобы убрать этот бытовой мусор, который остался у нас неподалеку от полигона.
1: Всего в этом году уборки по проекту «Чистая Арктика» прошли в 15 населенных пунктах региона. Более 300 человек собрали порядка 92 кубометров мусора и 20 тонн металлолома. В Донецке из-за атаки беспилотников по медицинскому учреждению ранены 4 человека. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин в канале «Макс». По поступившей информации, в результате ночной атаки дронов на медучреждение в Буденновском районе пострадали женщина и трое мужчин. Он добавил, что повреждена крыша, фасад и остекление больницы. С 1 октября в России меняются условия семейной ипотеки. Как сообщили в Минфине, ставка теперь будет зависеть от количества детей и региона проживания. В большинстве регионов она составит от 2 до 10% годовых, в столичных – от 4 до 12%. При этом хотя бы одному ребенку в семье должно быть меньше 7 лет. Новые условия будут распространяться на договоры, заключенные с 1 октября. При этом ставка на строительство частного дома останется прежней – 6%, независимо от количества детей и региона. Максимальный срок субсидирования кредита составит 15 лет. И в завершении выпуска посольство России во Франции открыло памятник советским женщинам-партизанам. Мемориал посвящен отряду «Родина», участницы которого боролись с фашизмом и находятся в городе Тиль на северо-востоке страны. Мемориальный комплекс состоит из двух частей. Это композиция, которая изображает девушек, выходящих из шахты, и бронзовая скульптура «Партизанка». Их создали художники из России и Беларуси. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: часах 19.07. Заметить я его не могу, но рада поприветствовать вновь вас на частоте радио Пурга. И, конечно же, добро пожаловать на Чукотку. В столице сейчас стемнело, температура воздуха плюс 4 ощущается как плюс 3. Самое время укутаться в плед, налить горячего чаю и наслаждаться уютным вечером. А знаете, что сегодня, оказывается, 28 сентября отмечается праздник День банного веника. У главного банного атрибута есть собственный день. Это здорово, потому что веник вообще считался не просто аксессуаром, а настоящим лекарем. И от усталости избавит, и здоровья прибавит. Займитесь им обязательно. Кто знает, может быть, в четверг вы захотите устроить себе банный день. Ну, или прямо сегодня. Надеюсь, ваша неделя будет такой же легкой, как березовый веник, потому что понедельник начался, и он будет продолжаться так же, как и эта неделя. А мы будем продолжать. Впереди целый час отличной музыки в эфире.
1: Уж небо осенью дышало. Радио Пурга.

0: Реклама на Радио Бурга. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Блестящий «Чао, бамбина». И, кстати, о прощаниях. Турция, говорят, сейчас готовится сказать «Чао» не «бамбина», а «табаку». В октябре там внесут один из самых жестких антитабачных законов в мире. Тем, кто родился после 2015 года, покупку сигарет запретят пожизненно. А с 2040 года производство и продажа табака прекратятся полностью. Представляете, это там, где курят каждый второй. Я про Турцию. Курение уберут, говорят, даже с террас ресторанов. А на пачки добавят налог здоровья. И что удивительно, инициативу поддерживает более 90% самих же турок. А ведь здоровье не имеет ни моды, ни возраста. Оно, как и настоящая любовь, знаете, вне времени. Следующая композиция как раз об этом. Нет, не о табаке, а о том, что все вне времени. Особенно чувство в исполнении Дмитрия Маликова.

0: А знаете ли вы?
1: Нефть является токсичным веществом, и даже небольшие количества могут нанести серьезный вред водным экосистемам. Одна капля нефти может загрязнить 25 литров воды, тем самым сделав ее непригодной для питья.
0: Теперь буду знать.

Ромашка и композиция НБА про то, как человек мечтает попасть в высшую лигу, быть быстрым, точным и всегда попадать в цель. А в Steam, между прочим, вышла демо-версия игры для тех, кто от высших лиг устал. Называется Find the Needle, самая медитативная игра года. Задача издевательски простая. Найти иголку в стоге сена. Просто перебираешь несколько миллионов соломинок и все. Никаких боссов, головоломок и миссий с вертолетом. Мне кажется, именно так оно и должно быть. Идеальный способ проверить свое терпение и заодно понять, почему бабушка так долго искала очки, которые все это время были у нее на голове. Вообще, мне кажется, такая игра может быть идеальна. У нас это что-то вроде найти перчатку, которую уронил в сугроб в декабре. Уровень сложности, в принципе, до весны, я так думаю. Ну а мы от азарта и медитации плавно переходим к классике. Будем слушать группу Pet Shop Boys. Не пропустите также проект «Дивак» и «Не лето».

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы стоите у края обрыва, ожидая увидеть привычный поток воды, падающий вниз. Но вместо этого мощная струя взмывает в небо, разбиваясь о скалы и летя обратно вверх. Гравитация словно отключается, а река течет в обратную сторону. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про водопады, которые бегут вспять во время шторма. Речь о реальном гидрометеорологическом явлении, которое фиксируется в прибрежных зонах и глубоких ущельях по всему миру. Когда скорость встречного ветра превышает скорость падения воды, воздушный поток подхватывает капли и брызги, заставляя весь каскад двигаться горизонтально или вертикально вверх. На острове Скай в Шотландии водопад Милт иногда полностью меняет направление во время зимних ураганов, дующих с океана. Вода поднимается обратно к уступу, создавая эффект гигантского фонтана. Аналогичные процессы наблюдаются у подножия Виктории Фоллс в Африке, где мощные восходящие потоки воздуха во время гроз превращают падающую реку в густой туман, летящий строго вверх. Такие водопады обладают уникальными физическими характеристиками. Эффект обратного течения наиболее заметен у легкой водяной пыли и брызг, тогда как основная масса воды все же стремится вниз. Для полного визуального обращения потока скорость ветра должна превышать 100 км в час, а звук водопада меняется с глухого нижнего рева на пронзительный свист распыляемой влаги. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы рискнули подойти к такому водопаду во время шторма? Или предпочли бы наблюдать за этим из безопасного укрытия?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Если бы.
1: Ах, если бы, да если бы. Уверяли нас The Haters. Такая философская история о том самом сослагательном наклонении, в котором мы так любим жить. Если бы я тогда сказала, или если бы я тогда остался. Знакомо, но, как говорится, история не терпит, если бы. Она любит тех, кто просто идет вперед. Вот и мы с вами будем двигаться вперед. 19:52. Моя смена, к сожалению, подходит к концу. Спасибо, что были со мной. С вами было по-настоящему тепло, уютно. Дальше будет не хуже, потому что впереди The Weeknd, ну и я обязательно к вам еще вернусь, а радио Прага будет с вами еще долго.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. «Росатом» завершил изготовление второго реактора для плавучей атомной электростанции на Чукотке. Установка уже успешно прошла необходимые гидравлические испытания на производственной площадке. Начальник подразделения Дмитрий Емельянов подтвердил, что все узлы и элементы стыкуются в строгом соответствии с техническими чертежами, что исключит проблемы при последующем монтаже. В будущем эта плавучая атомная станция обеспечит надежной электроэнергией Баймскую рудную зону. Арендные дома в Анадыре построят с опережением графика. Об этом сообщил Владислав Кузнецов. Глава региона проверил, как идут работы на 4 стройплощадках окружной столицы. На улицах Берзине, Отки и Чукотской возводят дома по 40 квартир. На энергетиков дом на 145 квартир. Все 4 дома планируется сдать в следующем году. Первые 3 построят с опережением графика. Жилье предназначено для участников СВО, учителей, врачей и сотрудников государственных и муниципальных учреждений. Еще один дом на 40 квартир появится в Тайваме в 2028 году. Также там обустроят место для прогулок, игр и отдыха, сделают тротуары и освещение. Спасатели отработают действия в условиях летней Арктики. Следующим летом МЧС России организует учение «Безопасная Арктика». Мероприятие пройдет вдоль маршрута трансарктического транспортного коридора. Участникам предстоит решать задачи по ликвидации чрезвычайных ситуаций при сильном ветре, около нулевых температурах и внезапных осадках. Отмечу, что ведомство организует эти мероприятия с 2021 года. Предыдущие этапы прошли в 2023 и 2025 годах. Спасатели отрабатывали алгоритмы в суровых зимних условиях и полярной ночи. Теперь акцент сместился на летние климатические вызовы региона. Топкие болота и сложный рельеф станут главной учебной площадкой для подразделений. Организаторы планируют последовательно усложнять условия проведения маневров. Чукотские языки появятся в онлайн-переводчике. Как сообщает информагентство «Чукотка», скоро в сервисе «Яндекс» можно будет переводить чукотские, эскимосские и венские языки. Проект стартовал 2 года назад. Чукотский арктический научный центр создал специальную цифровую платформу. На данный момент собрано 100 тысяч словоформ чукотского языка. Идет работа над 2 сотней. Параллельно подготовили базу и для эскимосского языка. Следующим этапом станет наполнение корпуса и венского языка. Данные обрабатывают вручную, оцифровывают архивные книги и адаптируют шрифты под уникальный чукотский алфавит. Затем создают параллельный перевод в таблицах для обучения нейросетей. «Золотой ворон» открыл конкурс фильмов, созданных нейросетями. На 11-м Арктическом международном кинофестивале появилась 7-я номинация. Она предназначена для картин длительностью более минуты, где большая часть видеоряда сгенерирована искусственным интеллектом. Как сообщают организаторы мероприятия, тематических ограничений для этого пилотного трека нет. Победители определят зрители путем рейтингового голосования. Автор лучшего проекта получит медальон «Золотой ворон». Смотр работ пройдет в рамках кинофестиваля. Он будет в Анадыре в следующем году с 29 марта по 11 апреля. Известные актеры озвучат «Белых медведей». Как сообщает информагентство «Чукотка», киногруппа завершает съемки 2 серии фильма о животных острова Врангеля. В октябре команда планирует покинуть Арктику. Она вернется в Москву и займется монтажом 2 вариантов. Первая – документальная версия под названием «Вселенная белого медведя». Выйдет на Первом канале в начале следующего года. Вторая, которая предназначена для кинотеатров, появится в прокате в 2028 году. Как сообщил режиссер Леонид Круглов, животных в фильме озвучат звезды российского кино. Сейчас идут переговоры с Сергеем Буруновым, Марией Ароновой и Сергеем Гармашем. Окончательный кастинг утвердят зимой после пробных записей. На этом пока все. До встречи в эфире.

Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом. Одна из самых известных игрушек в мире, тысячи наборов, миллионы поклонников. Казалось бы, что же может пойти не так? Лего решила стать больше, чем просто конструктором. И чуть не обанкротилась. В студии Борис Медведев. Конец 1990-х, начало 2000-х. Лего выглядит огромной и успешной компанией. Но внутри начинаются проблемы. Детей все сильнее привлекают видеоигры и электронные развлечения. Продажи традиционных игрушек в целом становятся все меньше. И руководство Лего решает, нужно срочно искать новые направления. Компания расширяется. Появляются новые линейки товаров, в том числе одежда, часы, видеоигры, магазины, тематические парки и другие проекты. На первый взгляд это логично. У тебя есть знаменитый бренд, почему бы не использовать его везде, где можно? Но есть нюанс. Чем дальше Лего уходит от обычного конструктора, тем больше проблем появляется вокруг самого бизнеса. Компания выпускает слишком много нового, ассортимент становится сложнее и производство дорожает. А главное, внимание постепенно уходит от основного продукта. От тех самых пластиковых деталек, которые можно практически бесконечным образом соединять друг с другом. В 2003 году ситуация становится критической. Компания теряет почти миллиард датских крон, денег становится опасно мало. Лего оказывается на грани банкротства. И в этот момент появляется новый руководитель, Йорген Вик Нудсторп. Ему всего 36 лет. Его задача звучит максимально просто – спасти компанию. Он не начинает придумывать еще больше новых направлений. Он делает все наоборот. Он говорит, что надо избавляться от того, что тянет компанию вниз. Продает часть активов, сокращает расходы, упрощает производство и, главное, возвращается к своему ядру, к обычным кирпичам в системе Лего. К тому самому принципу, на котором компания строилась десятилетиями. Но это не означает, что Лего просто решила, давайте снова будем продавать те же самые наборы, что и раньше. Напротив, она начинает внимательнее слушать покупателей и поклонников, понимает, какие наборы действительно интересны людям, становится осторожнее с новыми проектами. И начинает развивать основную идею конструктора, а не пытаться заменить ее чем-то совершенно другим. Да, она практически дошла до края и выбралась оттуда не благодаря грандиозной идее, а просто решению убрать лишнее. С вами был Борис Медведев, это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире! Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

0: Радио Пурга.
1: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там, оставит чувство.

прямо как в песне, уносила батарею. Ты любила сильно, я так не умею. Казалось, вытянул счастливый билет в лотерею. Но звоню тебе, когда синею, несу ахинею.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Как найти нужное в мессенджере? Многие сохраняют важную информацию, отправляя ее себе в личные сообщения. Чтобы не рыться потом в тысячи переписок, сразу добавляйте ключевое слово. Например, к скану документа пишите слово «документы». Потом просто вбивайте его в поиск, и нужное найдется вмиг.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

океаном. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Реклама на радио «Бурга». Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Открытый космос. Две галактики столкнулись, прошли миллиарды лет, а следы аварии до сих пор видны. Причем одна из галактик теперь выглядит так, будто бы ее кто-то перекрутил. В студии Борис Медведев и снова о телескопе Джеймс Уэбб, который показывает интересное. Галактика называется Центавр А. Она находится примерно в 11 миллионах световых лет от Земли. Когда-то рядом с ней прошла другая галактика. Гравитация сделала свое дело. Звезды и газ перемешались. Часть вещества была выброшена далеко наружу, а в центре осталась огромная полоса пыли. Но теперь Уэбб смог заглянуть сквозь эту пыль и увидеть то, что раньше было скрыто. Там находятся миллионы звезд. Некоторые из них старые, а другие появились уже после столкновения. То есть галактика буквально хранит следы своей древней аварии. Причем в центре находится сверхмассивная черная дыра, которая активно поглощает окружающее вещество. Она выбрасывает мощные струи энергии, а вокруг продолжается образование новых звезд. Получается, галактика, которая пережила космическое столкновение и до сих пор живет с его последствиями. В студии был Борис Медведев. Услышимся на орбите.
1: Открытый космос.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Типичная вредная привычка фитнес-новичков – нетерпеливость. Кому же хочется возиться с гантелями с детским весом, когда вокруг брутальные парни тягают штангу весом в половину центнера? В итоге неподготовленные товарищи с пока еще хлипким торсом тоже стараются прыгнуть выше головы. Но стремление взять больший вес приводит к тому, что страдает техника упражнений. А это, парень, как ни крути, основа основ. К тому же, привыкнув что-то делать неправильно, будет вдвойне сложнее переучиваться. Так что нет смысла бежать впереди паровоза. Старайся выполнять каждое упражнение точно так, как показал тренер. От этого напрямую зависит твоя безопасность и, главное, эффективность тренинга. И, наконец, не забывай, что 15 минут перед тренировкой нужно потратить на разогрев мышц. Упуская этот момент, рискуешь просто порвать связки, особенно при тяжелой работе. Так что бег, скакалка и растяжка прежде всего.
0: Территория мужчин.
1: С галстуком есть две вечные проблемы. Быстро пачкается и еще быстрее мнется. Хочешь, чтобы он прослужил дольше? Приучайся к аккуратности без вариантов. Скажем, чтобы не допустить появления пятен, достаточно защищать его во время еды и в те моменты, когда пользуешься туалетной водой. Ведь удалить пятна с шелкового галстука – задача не из простых. Придется нести эту мелочь в химчистку. Наряду с пятнами галстук может огорчить тебя и некрасивыми складками. И главное, утюга нежный галстук зачастую не приемлет, так что можно сказать, что у нас просто руки связаны. Лучший способ снова полностью разгладить галстук – повесить его на специальный зажим и дать несколько дней отвисеться. И помни, после того, как снял галстук, его нужно повесить с развязанным узлом, а в поездках храни его свернутым в рулон в специальной коробке.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: 1934 году близ Ванкарема вмерз во льды теплоход «Челюскин», благодаря чему о крошечном национальном чукотском селе на берегу Северного Ледовитого океана узнал весь мир. Жители Ванкарема первыми пришли на помощь экспедиции. Именно туда доставляли эвакуированных со льдины челюскинцев. В благодарность за спасение Отто Юльевич Шмидт добился постройки в Ванкареме школы. Таким образом, Ванкаремская школа является самой старой школой на Чукотке и самым старым зданием села, в котором можно слушать радио «Пурга» на частоте 101.6 FM.
1: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
2: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильных.

0: об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. Анонсированы три версии автомобиля Monarch. АвтоВАЗ начал продажи Лады Весты Спорт с климат-контролем. А в Австралии начали выпуск реплики автомобилей из Безумного Макса. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Продано!
1: Переднеприводный гибрид Monarch будет стоить от 3,5 миллионов рублей, а полностью электрическая версия в районе 7 миллионов, сообщил основатель проекта Алексей Пономаренко. По его словам, речь идет о второй итерации прототипа, который в настоящий момент проходит сертификацию. Заявлены три версии: гибрид с передним приводом, гибрид с полным приводом и электрокар с полным приводом и максимальной отдачей. За основу взята база от китайских автомобилей BYD.
0: Новый взгляд.
1: Компания АвтоВАЗ запустила продажи обновленной Весты Спорт. Как сообщили в пресс-службе Лады, машине добавили новые опции с сохранением прежних цен. Стоимость модели начинается от 2 352 тысяч рублей. Купить Ладу Весту Спорт можно в кузовах седан и универсал. В перечень оборудования вошел автоматический климат-контроль. Управлять системой можно с помощью рукояток, а температурные показатели выводятся на 10-дюймовый дисплей Lada Enjoy Vision Pro. Кроме того, модели досталась телематика Lada Connect Start. Теперь водитель через смартфон может дистанционно проверять техническое состояние автомобиля, например, запас топлива, заряд аккумулятора, геолокацию или температуру двигателя.
0: Высшая проба.
1: В Австралии компания Mad Max Factory начала строить точные копии автомобилей из фильмов серии «Безумный Макс». Проект получил одобрение создателей франшизы, режиссера Джорджа Миллера и продюсера Дуга Митчелла, сообщает Autoblog. Покупатель сможет выбрать одну из 20 моделей, появлявшихся в 4 фильмах. В список вошли 6 автомобилей из оригинального «Безумного Макса», 3 из «Безумного Макса 2», 8 из «Дороги Ярости» и 3 из «Фуриозы». Среди них есть и знаменитый Pursuit Special Interceptor, Ford XB Falcon GT Hardtop 1973 года, на котором Макс Рокотанский ездил в первом фильме. Его стоимость составляет примерно $283 000. В эту сумму входит поиск подходящего оригинального Форда, восстановление кузова и шасси, изготовление деталей по индивидуальным чертежам, пока краска, отделка салона, сборка силовой установки и электрики. На создание одной реплики уходит до 18 месяцев в зависимости от выбранной комплектации. Автомобили сертифицированы для использования на дорогах общего пользования. Но вот есть же хорошие новости. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Будьте внимательны за рулем и уважайте пешеходов.
0: «Полный привод» об автомобилях и автолюбителях.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: В эфире «Вместе далеко пойдем». Друзья, сегодня я приглашаю вас в путешествие, полное уюта и мурлыканья. Мы отправимся на берега Балтийского моря, в город Калининградской области, который по праву называют столицей кошек России. Встречайте, Зеленоградск.
2: Отправляемся в путь.
1: Представьте, вы гуляете по брусчатке старинных улочек, а вокруг море. Воздух пахнет солью и соснами. Но главное сокровище этого города – его пушистые жители. Здесь кошки – настоящие хозяева. Изящные бронзовые фигурки сидят на лавочках, заглядывают в окна, а настоящие живые кошки лениво гуляют повсюду. Охотно позируют для фотографий и с радостью принимают знаки внимания от туристов.
2: Следующая точка назначения.
1: Апогеем этого кошачьего праздника жизни стал уникальный музей «Мурариум». Он расположен в старинной исторической башне и является самым большим кошачьим центром в Европе. 4000 экспонатов, картины, скульптуры, предметы быта – все посвящено нашим любимым мурлыкающим питомцам. Это место, где просто невозможно не улыбнуться.
2: Время семейных эмоций.
1: Но Зеленоградск – это не только кошки. Любителям природы советую заглянуть в музей «Философия», где вас познакомят с мудрыми филинами и совами. А для тех, кто ищет активностей, есть сюрприз. Прямо на Балтийском побережье работает школа серфинга «Кёнинг Сёрф Клаб», где научат стоять на доске даже самых маленьких путешественников.
2: Путешествие без преград.
1: Добраться до этого уютного уголка проще простого. Самолет из Москвы до Калининграда занимает всего 2.5 часа, а оттуда короткая поездка на электропоезде или автомобиле. И вот вы на месте. Так что если вы ищете место, где можно отдохнуть душой, подышать свежим морским воздухом и найти новых пушистых друзей, ваш путь лежит в Зеленоградск.
2: Вперед к неизведанным местам!
1: Упакуйте в чемодан не только вещи, но и хорошее настроение. Вас ждет город, где вас встретят морской бриз и мурлыканье самых гостеприимных хищников на планете. Приятного путешествия по этому удивительному краю.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: для первого салата нам понадобится руккола, апельсин, вареная свекла, кедровые орехи и дижонская горчица. Свеклу и апельсин нарезаем кубиком, соединяем с остальными ингредиентами, немного посолим и добавим сыр фета и хорошо перемешаем. Для второго салата возьмем салатный микс с рукколой в составе, спелую грушу, сыр с плесенью или мягкий творожный сыр, кедровые орехи и бальзамический соус. Мелко нарезанную грушу соединим с листьями. Сыр с плесенью необходимо накрошить прямо в салатник. А если возьмете творожный сыр, то с помощью чайной ложки добавьте его в салат небольшими кусочками. Полейте бальзамическим соусом и посыпьте кедровыми орешками. Готово! Можно дегустировать! Такие салаты придутся по вкусу и вам, и вашим подружкам. При этом не нанесут ущерба вашей фигуре. Приятного вам аппетита, готовьте с удовольствием и до встречи на кухне. Сели, поели.
1: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
1: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Твое радио.
1: Твое радио.
0: Радио Бурка.

увеличиваем свои шансы жить долго и счастливо. Как? Да просто не курим. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы знали, что Бетховен был глухим? Если знали, то здорово, вы эрудит. Если не знаете, кто такой Бетховен, так это всемирно известный композитор, глухой. Его слух начал ухудшаться в возрасте около 30 лет и почти полностью исчез к 45 годам. Но именно в этот период он создал одни из своих величайших произведений, включая 9-ю симфонию. Секрет в его гениальности и глубоких знаниях музыки. Бетховен обладал редким внутренним слухом. Он мог мысленно представлять звучание каждой ноты и инструмента. Для этого он использовал свои познания в акустике, память о звуках и эмоциях, связанных с ними. Своим примером Бетховен доказал, что даже в условиях физической глухоты можно сохранять силу творчества и гениальность, если следовать своим страстям и использовать доступные ресурсы. Территория

И олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Порой, чтобы добиться качественного увлажнения кожи, мы щедро наносим крем на лицо слой за слоем. Для себя, любимой, ничего не жалко. Однако косметологи нас предостерегают. Больше не всегда означает лучше. Избыток крема может сыграть злую шутку. Вместо увлажнения вы получите лишь кожные проблемы. Не зря косметологи призывают нас снимать излишки средства салфеткой. Если они остаются на коже, смешиваясь с жиром и загрязнениями окружающей среды,

0: Не стоит. Единственное, с чем можно согласиться, это объемные шапки. Столичные модницы полюбили такие головные уборы еще прошлой зимой. Прошел год, и подобные аксессуары показали многие зарубежные дизайнеры. В таких шапках, во-первых, очень тепло, а во-вторых, заполучить ее проще простого. Попросите бабушку связать, только пряжи ей принесите самую пушистую и какого-нибудь нежного цвета. Бирюза, розовый или бледно-оранжевый.
1: Территория женщин.

0: Ваши друзья в социальных сетях просят срочно перекинуть им деньги. Не спешите, перезвоните им и узнайте, что случилось.
1: Алло, привет, что случилось? Ты денег просил?
0: Чаще всего авторами сообщений являются мошенники.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

громкі люди, ниряєм за золотом, тонем при людях, море предательське, з дьявольським опытом, на обстоятельства орёт в ответ шепот.

0: знаете ли вы?
1: Кошки приносят людям свою добычу, потому что думают, что мы не умеем охотиться. Это поведение связано с инстинктами. В дикой природе кошки учат своих котят находить пропитание, принося им пойманную добычу. Когда домашняя кошка приносит вам такой подарок, она считает вас частью своей семьи.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Как помыть расческу? Возьмите расческу с собой в душ, вспеньте шампунь на волосах и аккуратно расчешите их. Волосы сами станут четкой и вымоют всю грязь с зубцов расчески.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Живое радио Чукотки. Радио Бурга. Музыка на краю земли.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Хочешь выглядеть стильно, избегая вычурной одежды и слишком ярких цветов? Этот закон мы, как правило, успешно соблюдаем. Но, тем не менее, вероятность простыть скучным консерватором задолго до пенсии тоже мало кому улыбается. Так что вводи в гардероб новые цвета. Главное, экспериментируй в рамках сдержанных оттенков. Скажем, это будет не красный или оранжевый, а благородный медный. Куртки, бомберы, пиджаки медно-коричневого оттенка в этом сезоне встречаются у многих дизайнеров. Лучше всего присмотреться к замше в стиле 70-х. А как насчет темно-зеленого? Густой и насыщенный оттенок точно добавит харизмы, по крайней мере, выделит из толпы. Свитшоты, тренировочные штаны и плащи макинтоши. В благородном зеленом эти вещи отлично впишутся в гардероб для холодного сезона. Самое время потеснить привычные серый с синим. И, наконец, темно-рубиновый цвет тоже поможет выгодно себя подать на модной вечеринке. Лучше всего он подходит для рубашек поло, джемперов и брюк чинос.
0: Территория мужчин.
1: Если стрижка с челкой вызывает ассоциации с прической первоклассника, то ты явно не в курсе последних тенденций в парикмахерском искусстве. Стоит сменить привычный ежик на обеспеченную асимметричную челку, как ты сам осознаешь то, что старость-то еще далеко. Это верный посыл окружающим. Я еще молод и в самом расцвете сил. А возраст тут, собственно, не важен, будь тебе 20 или 40. Челка всегда молодит. Стилисты советуют стрижки с челками тем, у кого высокий лоб и вытянутая форма лица. Это сглаживает пропорции. А вот если лицо круглое или с тяжелым подбородком, то тут челка может сыграть против тебя. Подбирать ее стоит с осторожностью. Кстати, в отличие от коротких стрижек, прически с челкой позволяют время от времени менять образ. Чуть встрепанные волосы настроят на лихие выходные, а аккуратная укладка годится для офиса. По крайней мере, не скучно.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

60 километрах от села Хатырка есть Кровавое озеро. Там в свое время чукчи вели жестокие бои с ламутами и чуванцами. В ходе битв они отвоевали земли для пастбищ и получили доступ к соленой воде, так необходимой оленям. В селе Хатырка можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Сегодня мы отправляемся в один из самых масштабных и колоритных городов России. Это город-миллионник на берегу Великой Сибирской реки, где воздух пахнет хвоей, а виды открываются просто космические. Угадали? Это Красноярск.
0: Стартуем!
1: Самый большой город Восточной Сибири и настоящий экономический и культурный центр региона. Интересный факт. В 2012 году Красноярск стал самым восточным городом-миллионником России. А его изображение красовалось на банкноте в 10 рублей. Вы наверняка видели на купюре часовню Параскевы-Пятницы и знаменитый коммунальный мост.
0: Погружаемся в историю.
1: Город был основан казаками в 1628 году, а его название «Красный Яр» говорит само за себя – это красивый берег. Сегодня это динамично развивающийся центр с мощной инфраструктурой, соединяющий Европу и Азию.
0: Путешествия без преград.
1: Давайте прогуляемся по главным достопримечательностям города. Начнем с сердца – Покровской горы. Здесь стоит символ города – часовня Параскевы-Пятницы. Раньше на этом месте было языческое капище, а сейчас с площадки открывается потрясающий вид на Енисей. Кстати, ровно в 12 часов дня с горы запускают салют из пушки.
0: Следующая точка назначения.
1: Спустившись вниз, прогуляйтесь по Покровскому парку. Здесь уютные дорожки и красивая подсветка. А также посетите музей-мемориал Победы. Масштабный комплекс, посвященный подвигу жителей края.
0: Открываем новый горизонт.
1: Если хотите полюбоваться панорамными видами, отправляйтесь на Николаевскую сопку. Это современная смотровая площадка, похожая на летающую тарелку, с парящими мостиками. А если вы с детьми или любите активный отдых, идеальное место для вас – остров Татышев. Это огромный городской парк с пляжем, велодорожками, зонами для йоги и огромной новогодней елью. Зимой, конечно.
0: Следующая локация.
1: А еще в Красноярске есть свой Биг Бен на Театральной площади.

0: с космическим звучанием.
1: Финальный аккорд.
0: Красноярск – город, где мощная промышленность соседствует с Нежной тайгой, а история бьет ключом из каждого камня. Здесь стоит увидеть все своими глазами. Так что берите карту, откладывайте даты и готовьтесь к берегу, который действительно красив.
2: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом. Он сделал пылесос. Он не работал. Сделал второй. Не работает. Третий, десятый, сотый. А потом таких попыток было 5127. В студии Борис Медведев. Конец 1970-х. Джеймс Дайсон пользуется обычным пылесосом, и его раздражает одна вещь. По мере заполнения мешка пылью пылесос начинает терять эффективность. Мешок забивается, воздух проходит хуже, мощность падает. Дайсон уже знаком с другой технологией. На одном из производств он видел промышленный циклонный сепаратор, устройство, которое отделяет частицы пыли от воздуха с помощью вращения. И у него появляется мысль: а что если использовать тот же принцип в пылесосе? Он снимает мешок со своего пылесоса и собирает простейший циклон из картона, подключает его к машине. И работает! Вот только до нормального бытового пылесоса это довольно далековато. Дайсон начинает экспериментировать. Меняет форму деталей, размеры, конструкцию воздушного потока, материалы, и каждая новая версия решает проблему предыдущей. И одна за другой появляется новая модель. Всего 5127 прототипов. 5 лет работы. И вот, наконец, конструкция начинает работать так, как задумано. Казалось бы, все, изобретение готово, осталось найти производителя. И здесь начинается вторая часть истории. Дайсон обращается к крупным компаниям, но они не спешат соглашаться. А почему? Потому что его пылесос не использует обычный мешок. А мешки — это расходный товар, который покупатели регулярно заменяют. Новый принцип означал, что от этой части бизнеса можно было отказаться. В итоге крупные производители один за другим отказываются от этой идеи, и Дайсону приходится искать другой путь. В 1986 году его технологию лицензирует японская компания. Появляется пылесос G-Force. Он выглядит совсем не так, как привычные бытовые модели. Прозрачный корпус, необычная конструкция и, главное, никакого традиционного мешка. Модель получает внимание и даже выигрывает японскую дизайнерскую премию. Но Дайсон на этом не останавливается. Он хочет самостоятельно производить и продавать свою технику. В 1993 году появляется DC-01, первый массовый пылесос Дайсон. И вот тогда идея, которую годами отвергали крупные компании, наконец выходит на большой рынок. И бренд начинает расти. Но если посмотреть на всю историю со стороны, мало кто готов терпеть столько неудач. 5127. Но Дайсона можно только похвалить. С вами был Борис Медведев. Это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире. Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет, с вами Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня приготовим вьетнамский суп фобо с говядиной, лапшой и зеленью. В классическом варианте добавляют рисовую лапшу, но я готовлю не только с ней. Можно добавить собу или фунчозу. В любом случае, получается очень вкусно. Я думаю, что главная роль в супе отводится бульону. Он должен быть крепким, наваристым, прозрачным и пряным. Подготовим следующие ингредиенты. Кусок говядины на кости, 0,5 кг мякоти говядины, 1 упаковка рисовой лапши, 1 лайм, 100 мл рыбного соуса, корень имбиря, гвоздику, бадьян, зелень кинзы, зеленый лук, мяту, перец чили и черный перец горошком. Как готовим? Кусок говядины на кости кладем в кастрюлю, заливаем водой и ставим на огонь. Доводим до кипения, варим несколько минут. Далее бульон необходимо слить, а мясо залить новой водой и варить 2 часа. По прошествии этого времени вынимаем мясо из кастрюли, а в бульон кладем мякоть говядины, очищенный имбирь, черный душистый перец, бадьян и гвоздику. Также на этом этапе добавляем рыбный соус. Варим еще 1 час. За несколько минут до конца варки солим. Готовый бульон необходимо процедить. Теперь готовим лапшу на 1 минуту меньше, чем указано на упаковке. В дальнейшем она дойдет уже в тарелке, когда мы зальем ее горячим бульоном. Отварную говядину нарезаем тонкими ломтиками. Кинзу, мяту и зеленый лук хорошо моем и измельчаем. Перец чили нарезаем тонкими колечками. Все готово, и можно переходить к сборке супа. В бульонницу кладем лапшу и говядину. Заливаем все горячим бульоном. Сверху посыпаем нарезанной зеленью и колечками перца чили. Подаем с долькой лайма. Суп фобо удобно есть деревянными палочками и ложкой. Приятного вам аппетита и до встречи в эфире.
0: Сели, поели!
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
2: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Открытый космос.
1: Нашему Солнцу миллиарды лет. А теперь представьте звезду, которой всего 1 миллион. И она еще практически младенец. Таких вот малышей нашли целую группу. В студии Борис Медведев. Система называется FC Tau. Она находится примерно в 450 световых годах от Земли. Вокруг молодых звезд там огромное количество газа и пыли. И внутри этого облака формируются новые светила. Некоторым из них всего 1-3 миллиона лет. Для человека миллион лет вечность, для звезды почти момент рождения. Она, правда, не стала такой, как наше Солнце, но внутри продолжается сжатие вещества. Газ падает к центру, температура растет. И постепенно будущая звезда набирает форму. Джеймс Уэбб способен видеть этот процесс благодаря инфракрасному излучению, которое пробивается сквозь пыль. Получается редкая возможность видеть не просто звезду, а момент, когда она становится такой. В студии был Борис Медведев. Услышимся на орбите.
0: Открытый космос.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Сегодня беременность можно подтвердить простым тестом за пару минут, но еще столетия назад все было гораздо сложнее. Для этого использовали не полоски с реагентами, а живых животных, чаще всего кроликов. В начале 20 века ученые выяснили, что в организме беременной женщины повышается уровень гормона хорионического гонадотропина. Тогда женщине брали кровь, вводили ее в организм самки кролика и через несколько дней животное вскрывали. Если у животного начиналась овуляция и изменились яичники, это означало, что женщина действительно ждет ребенка. Кроме кроликов, для тестов использовали и других животных, ну, например, мышей или лягушек. В 30-х годах прошлого столетия африканская шпорцевая лягушка стала настоящей, ну, скажем так, звездой медицины. Ей вводили женскую урину, и если лягушка откладывала икру, значит, беременность подтверждалась. К счастью, этот способ был не смертельным, ведь лягушка выживала и могла использоваться повторно.

0: Разговоры о важном с родителями. Объясняем вместе с навигаторами детства.
1: Здравствуйте, с вами специалист по методическому сопровождению проекта «Навигаторы детства» Анастасия Сертун. Книга «Милосердие. Поступок». Три слова, которые определяют содержание прошедшего в понедельник занятия «Разговоры о важном». В этот раз разговор с ребятами строился по-разному. Младшие школьники говорили о том, зачем человеку читать, а старшеклассники – о преподобном ученице Елизавете Федоровне и нравственном смысле служения людям. Цель обоих занятий одна – помочь нашим детям найти твердые жизненные ориентиры. У младших – через слово и мысль, у старших – через сострадание и действие. С чего начинается человек, способный понимать других и принимать верные решения? С умения чувствовать и думать. Книга дает первый опыт такой работы души. Она учит сопереживать герою, взвешивать его поступки, видеть последствия выбора. А пример Елизаветы Федоровны показывает, как прочитанное и усвоенное превращается в реальные дела. Немецкая принцесса, ставшая русской святой, отдала состояние, положение и саму жизнь ради помощи страждущим. Для младших школьников это разговор о том, что чтение развивает воображение и совесть. Для старшеклассников – урок о том, что нравственная сила проявляется в конкретных решениях, порой требующих огромного мужества. Дети с 1 по 5 класс рассуждали над такими вопросами, как «Кто из вас любит читать и какие книги нравятся больше всего?» «Что человеку может дать книга? Знания, поддержку, вдохновение?» Почему чтение развивает память и помогает в учебе? Можно ли назвать читателя соавтором книги? Легко ли быть в команде, создающей книгу? Старшеклассники обсуждали другие вопросы. Что заставляет человека с богатством и титулом отказаться от светской жизни ради служения? Чем нравственный выбор отличается от просто выбора? Почему жестокая гибель мужа не озлобила сердце Елизаветы Федоровны? Где граница между поддержкой друга и покаянием его слабостям? Мы предлагаем и вам обсудить эти вопросы в семейном кругу. Вот несколько фактов, которые помогают понять масштаб обеих тем. О чтении. По данным ВЦИОМ, 66% россиян называют себя читающими, и каждый второй открывает книгу ежедневно. Наша страна по-прежнему остается одной из самых читающих в мире, причем интерес к чтению высок именно среди молодежи. Над созданием каждой книги трудится целая команда – автор, редактор, корректор, верстальщик, печатник и издатель. О подвиге. Елизавета Федоровна основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия, где ежегодно рассматривали до 12 тысяч прошений о помощи. После гибели супруга она нашла силы простить убийцу и продолжить служение. Отказавшись покинуть Россию после революции, она приняла мученическую кончину под Алапаевском в 1918 году. В 2011 году в разных регионах страны возродили благотворительную акцию «Белый цветок», начало которой положила царская семья. Для младших школьников главный вывод занятия – чтение не просто тренирует ум, а учит размышлять, сопереживать и делать нравственный выбор. Вместе с книгой человек взрослеет и меняется, а еще каждый может попробовать себя в роли автора и создать собственный текст. Для старшеклассников итог – понимание, что милосердие начинается с личного решения и проявляется в конкретных делах. Выслушать, поддержать, помочь – то, что не прописано ни в каких законах. И если такой выбор становится постоянным, он превращается в жизненную позицию и ориентир для других. Книга и поступок – два разных пути, но оба ведут к одному – к умению быть человеком. Один через слово и мысль, другой через сострадание и дело. И шанс пройти этот путь есть сегодня у каждого ребенка. И мы считаем, что это важно. Надеемся, что вы думаете так же.
0: Разговоры о важном с родителями. Объясняем вместе с навигаторами детства на радио «Пурга».
2: Живое радио Чукотки.

0: местная.
1: Как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь». Темнота не только друг молодежи, но и то, что в стародавние времена вносило интригу в американский футбол.
4: Итак, мы ведем наш репортаж с матча между чикагскими буйволами и черепахами Квебека. К настоящему моменту буйволы выигрывают.
5: Да, они забили 10 мячей в ворота противника.
4: В свои ворота сегодня они забили всего лишь 5 мячей.
5: Это отличный результат. Вот и в прошлую среду они проиграли, потому что больше мячей забили именно в свои ворота.
4: Ну ничего ведь не поделаешь, тогда раньше стемнело.
3: Да-да, с наступлением вечера футбол становился более интересным и непредсказуемым.
4: Ведь искусственное освещение на тогдашних матчах отсутствовало. 29 сентября 1930 года все изменилось.
3: В этот день был сыгран первый матч по американскому футболу при искусственном освещении.
2: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
2: «Календурь».
3: «Календурь».

0: Новости на радио «Пурга».
1: Сегодня вторник, 29 сентября. В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. На заводе «Петард» под Ярославлем произошел крупный пожар. В результате возгорания погибли 13 человек. Одна женщина пострадала. Всего на предприятии находились 15 работников. Огонь уничтожил производственные здания и повредил 9 жилых домов поблизости. В основном пострадали оконные стекла. У одного здания повреждена кровля. Ранее инспекция МЧС выявила на этом заводе проблемы с электропроводкой. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. К ликвидации огня привлекли более 100 человек и 40 единиц техники. Точная причина пожара сейчас устанавливается. Президент России провел встречу с главой «Росатома». Владимир Путин обсудил с Алексеем Лихачевым текущие темпы строительства атомных энергоблоков. Корпорация одновременно возводит 46 станций, из которых 28 находятся за рубежом. Доля атомной генерации в энергетике страны превысила 20%. Выручка от новых технологических проектов выросла в 10 раз за последнее десятилетие. В ноябре этого года на воду спустят новый атомный ледокол под названием «Ленинград». Глава государства подчеркнул, что внешнее давление способствует дальнейшему укреплению технологического суверенитета отрасли. Парламент Йемена одобрил всеобщую мобилизацию для противостояния хуситам. С такой инициативой 25 сентября выступил председатель президентского руководящего совета Рашад Аль-Алими. Он призвал граждан присоединиться к правительственным силам, пообещав амнистию перебежчикам. Ранее движение «Ансар Аллах» провело наступление и взяло под контроль побережье Красного моря. Бои продолжаются в горных районах на юго-западе страны. Хуситы удерживают столицу Сану и значительную часть густо населенных территорий. Военную поддержку правительству оказывает Саудовская Аравия. Официальные переговоры о прекращении огня между сторонами на данный момент не ведутся. В Великобритании расследуют подготовку теракта на военной базе. Полиция задержала 5 мужчин в возрасте от 23 до 25 лет возле авиабазы «Фэрфорд» в Глостершире. Там размещаются американские стратегические бомбардировщики. Подозреваемые прибыли на 3 фургонах с бочками, из-за чего власти эвакуировали 85 соседних домов. На место происшествия прибыл спецназ. Следствие рассматривает версию возможной причастности Ирана, однако Тегеран эти обвинения отвергает. Экспертиза показала, что содержимое бочек не является взрывчаткой. После тщательных допросов всех фигурантов дела отпустили под залог. И в завершении выпуска. У берегов Анталии нашли древние керамические сосуды. Со дна Средиземного моря подняли более 2000 предметов возрастом около 2100 лет. Всего ученые обнаружили 122 вида сервировочной посуды и амфор. Артефакты хорошо сохранились благодаря упаковке в глину и деревянные контейнеры. Найденные монеты Антиохии 1 века до нашей эры поможет экспертам датировать кораблекрушение. Судно предположительно следовало из района Арсуза в сторону Рима. Раскопки продолжаются с использованием роботизированных комплексов. Находка позволит ученым изучить торговые пути и гастрономическую культуру античного Средиземноморья. На этом пока все. До встречи в эфире через час.
0: Радио «Пурга».

Юлия Зиверт в начале нового музыкального часа с треком «Beverly Hills». Далее у нас группа «Добро на счастье». Пусть этот день действительно принесет вам счастье, и добра в нем будет ого-го сколько, а не так, чтобы мы ограничились только одной песней. У микрофона Иван Семиклер. Всем доброе утро, классного, хорошего настроения. Напоминаю, что сегодня 29 сентября, вторник, вы слушаете «Радио Пурга».

0: Погода на радио Пурга.
1: Друзья, сегодня в Билибино -3, -5, малооблачно, без осадков. В Анюйске +1, -3, облачно, без осадков. В Певеке -1, -3, переменная облачность, осадков не будет. На Айоне -1, -2, пасмурно и без осадков. В Иквикиноте +1, -2, пасмурно, ожидается слабый снег. В Биллингсе -2, -4, пасмурно, без осадков. В Марково +2, -3, пасмурно, осадков не будет. В Беринговском +3, +6, пасмурно и дождливо. В Проведении +1, +4, значительная облачность, без осадков. В Лаврентии +1, -1, облачно, с прояснениями, осадков не ожидается. В Анадыре пасмурно, к вечеру слабый дождь, ветер юго-восточный 5 метров в секунду, температура воздуха +4, +6.

0: Реклама на радио «Пурга». Если при обращении за медицинской помощью вам отказывают в лечении, не выдают направление на обследование, требуют оплатить лекарственные препараты, страховые представители «Сагазмед» помогут в решении вашей проблемы на всех этапах оказания медпомощи. Бесплатно, круглосуточно и без выходных. Остались вопросы? Узнайте ответы по номеру 8 800 100 0702 или на сайте sagaz-med.ru.
1: АО «Страховая компания «Сагазмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11. Радио «Пурга».

0: Сказывают, что все у вас будет.
1: Гороскоп. Овны, ваша давнишняя надежда вдруг покажется совсем уж несбыточной, так как появятся новые весьма неутешительные обстоятельства. Не стоит в отчаянии посыпать голову пеплом и искать виновных. Возможно, что приспособиться к ним будет не так уж и сложно. Тельцы. Сегодня вам стоит слегка умерить гордыню. Демонстрация легкого смирения иногда идет делам на пользу. Заодно и парочку конфликтов разрешите. Близнецы. Нельзя все время говорить «это не я». Теперь это стало абсолютно бесполезно. Пора начинать действовать, хоть, возможно, вы пока и не знаете как. Раки. Сегодня вам понадобится свобода. Возможно, по этому случаю вы решите оставить занимаемые позиции. Но если соберетесь сжечь мосты, сперва подумайте, а вдруг эти самые мосты еще пригодятся. Львы. Сегодняшний день стоит провести в теплой компании. Если вас еще не пригласили на вечеринку, устройте ее сами. Девы. Если кто-то ожидает, что сегодня вы будете выполнять его распоряжения, то он крупно ошибается. Сегодня вы будете неимоверно упрямы и скорее заставите весь мир плясать под собственную дудку, чем уступите позиции хоть на йоту. Весы. Как известно, ничто не случается само по себе. Если вы считаете, что должно произойти то-то и то-то, то вам следует озаботиться этим вопросом и спровоцировать эти события. Просто сидеть и ждать бесполезно. Скорпионы. Сегодня у вас будут неплохие шансы стать знаменитыми. Постарайтесь, чтобы ваша слава не опережала вас. Стрельцы. Не пытайтесь сегодня действовать согласно голосу разума, доверьтесь дремлющим в глубине вашего сознания древним инстинктам. Только учтите, что с правилами дорожного движения они не знакомы. Козероги, сегодня вам будет брошен очередной вызов. В то же время, именно сегодня вам будет немаловажно мнение окружающих, так что придется, пожалуй, стиснув зубы, этот вызов принять. Водолеи. Плывите по течению и любуйтесь живописными берегами сегодня. Пытаясь сопротивляться чему бы то ни было, вы добьетесь лишь того, что к вам будут относиться как к капризному ребенку. Рыбы. Различия между вами и остальными представителями человечества сегодня будут яркие, как никогда. Постарайтесь, чтобы в вашем случае они не имели негативного характера.
0: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
1: Гороскоп.

8.39 на часах студийных. Только что Пол Демикс с треком Get Lost. Завершение час. Много чего еще будет. И я успею выйти, послушаем программу «Территория женщин». И прямо сейчас Мари Гу с треком «Настоящие». Ну, погоды и минуса тоже, точнее, минусы стоят настоящие. На всей этой точке ходки я уже рассказывал подробности. А погоде за окном в следующем часе сделают еще раз. Но уже все, привыкаем к тому, что где-то минус, где-то снег. И с каждым днем таких новостей погодных будет все больше и больше. Потому что осень у нас поздняя приходит намного раньше, чем везде.

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Даже самые дорогие качественные туфли могут натирать ноги, и с этим нужно просто смириться. Любая обувь должна немного разноситься и подстроиться под ступню. Наша же с вами задача – ускорить процесс адаптации. Растянуть обувь в наше время можно с помощью специального спрея. Или вспоминаем способы мам и бабушек. Они надевали новые туфли на мокрые носки. Но порой у нас безумно устают ноги даже в разношенной обуви. Неудобная колодка, неустойчивый каблук. В магазине нам все это казалось пустяком. Главное, что туфли раскрываются. Роскошно выглядит. Конечно, мы все согласимся с тем, что красота требует жертв, и девушки готовы бегать на тоненьких шпильках. Но все же постарайтесь покупать только ту обувь, в которой вы сможете ходить, не боясь подвернуть ногу. Что радует в этом сезоне, популярны туфли на платформе и толстом каблуке. Осталось найти свою идеальную пару. Цветная тушь для ресниц снова в моде, а значит, у нас появилось новое поле для интереснейших экспериментов в макияже. Главное – подобрать подходящий оттенок, и в этом плане проще всего ориентироваться на цвет глаз. Голубоглазам подойдут синие и зеленые оттенки, к серым глазам – бордовый, синий, коричневый, фиолетовый, к зеленым – синий, фиолетовый и коричневый. Ну а девушки с карими глазами могут выбирать сразу из 5 оттенков. Кстати, цвет волос при выборе туши тоже имеет значение. Беспроигрышный вариант для рыжих и блондинок – коричневая тушь. А еще я порекомендую воспользоваться уловкой Натали Портман. Верхние ресницы актриса красит традиционной черной тушью, а вот нижняя подчеркивает – темно-синий. Территория женщин.

Друзья, группа «Моя Мишель», трек «Город ангелов». Далее у нас календарь от Косты Лакосты. Ну а что касается календаря, то 29 сентября этот месяц уже практически подошел к своему завершению. Завтра 30 и все, потом уже будем врываться в октябрь, в срединный осенний месяц. Ну а далее мы двигаемся по эфиру, никуда не врываемся. Кост Лакост календарь. Также Тобалу с треком «To Die For». И в завершении этого часа мы потанцуем вместе с Хабибом. Не переключайтесь, много классного и интересного ждет вас впереди.

0: Вы получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Жители Чукотки выберут место для установки памятника оленеводу в Анадыре. Об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Павел Каргополов. В окружной столице прошло совещание под его руководством. Темой стало сохранение и популяризация традиционных отраслей Чукотки. Заседание прошло по поручению главы региона Владислава Кузнецова. Участие в нем приняли представители Совета старейшин, Ассоциации коренных малочисленных народов, Союза оленеводов, руководители сельхозпредприятий, главы муниципалитетов и депутаты окружной думы. Для монумента предложены площадка у Дома культуры в Тавайваме, поворот к правительству с улицы Отки, пешеходная зона у Баклана, территория возле колледжа и микрорайон Верблюшка. Также обсудили учреждения на Чукотке профессиональных праздников работников традиционных отраслей. Инициативу внесут на рассмотрение окружной думы в ближайшее время. Больше тысячи жителей Чукотки вышли на старт кросса нации. В минувшую субботу забеги объединили детей и взрослых в Анадыре, Угольных Копьях, Эгвикиноте и других населенных пунктах. Ранее соревнования прошли в Билибинском районе, где дистанции преодолели 199 человек. В Анадыре на старт вышли 77 бегунов. Они выбирали маршруты протяженностью 1, 4, 8 и 12 километров. Самая длинная трасса пролегала от главной площади до вертолетной площадки и обратно. Быстрее всех ее преодолел Роман Гусев за 47 минут 35 секунд. На 8-километровой дистанции первыми финишировали Анастасия Сапрыкина и Тихон Снитко. В забеге на 4 километра среди взрослых победили Елена Захарова и Алексей Скоков. Среди девушек Лариса Григорьева, среди юношей Бенемин Хасанов. На самой короткой дистанции лучшими стали Анастасия Дрозд, Арсений Косяков и Сергей Бесов. После соревнований 18 жителям Анадыря вручили золотые знаки ГТО. В Государственную Думу внесен законопроект о ратификации соглашения о сотрудничестве с Буркина-Фасо. Документ закрепляет взаимодействие в сфере безопасности, обороны, контроля над вооружениями и борьбы с международным терроризмом. Стороны также договорились о совместной работе в области энергетики, добычи полезных ископаемых, науки, культуры и информационных технологий. Планируется дальнейшее развитие торгово-экономических связей. Соглашение подписано в Москве 12 февраля этого года. В Польше по тревоге подняли авиацию. Вооруженные силы страны и союзники по НАТО усилили дежурство вследствие ударов по Западной Украине. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в высшую степень готовности. Польское агентство аэронавигационного обслуживания временно приостановило работу аэропортов Люблине и Рзешове. Оперативное командование называет эти меры превентивными для защиты воздушного пространства. И в завершение выпуска. Московские школьники завоевали медали на Международной экологической олимпиаде. Соревнования проходили на федеральной территории Сириус. Четверо учащихся из столицы получили награды. Таисия Третьякова взяла золото, Анна Глазкова получила серебро, а Элима Авзалшуева и Зиля Галиева стали бронзовыми призерами. Отмечу, что команда страны третий год подряд занимает первое место в общем зачете. Мэр столицы Сергей Собянин лично поздравил школьников с успешным результатом. На этом пока все. До встречи в эфире через час.

никто не услышит. Поют они, но мы-то все слышали. Их песню «Казаки делают хиты». Это проект музыкальный, который появился на свет в октябре 24 года и сочетает в себе современные аранжировки и традиционное казачье хоровое пение. Собственно, отсюда и название «Казаки делают хиты». Коллектив исполняет кавер-версии популярных песен в народно-эстрадном стиле с элементами казачьей культуры. Ну а основная цель проекта, как они говорят, популяризация русского культурного кода через развлекательную музыкальную индустрию. И в этот проект входит ансамбль «Люба Мила», созданный еще в 2014 году, 4 солиста и 1 рэпер, чтобы мы могли слушать то, что слушаем здесь на волнах радио Пурга. А далее мы будем слушать трек «Воду не мути» от Даши, также «Манго», «Буст», «Муми», «Тролль», в этом часе Женя Трофимов, «Комната культуры», «Звери» и многие-многие другие. Напомню, что у микрофона Иван Семихлетов, а слушаете вы радио Пурга.

0: Погода на радио Пурга.
1: Билибино сегодня минус 3, минус 5, малооблачно, без осадков. В Анюйске плюс 1, минус 3, облачно, осадков не будет. В Певеке минус 1, минус 3, переменная облачность, без осадков. На Айоне минус 1, минус 2, пасмурно, осадков не ожидается. В Эквикиноте плюс 1, минус 2, пасмурно и слабый снег. В Биллингсе минус 2, минус 4, пасмурно и без осадков. В Марково плюс 2, минус 3, пасмурно, осадков не будет. В Беринговском плюс 3, плюс 6, пасмурно и дождливо. В Провидение плюс 1, плюс 4, значительная облачность, без осадков. В Лаврентия плюс 1, минус 1, облачно с прояснениями, без осадков. В Анадыре пасмурно, к вечеру слабый дождь, ветер юго-восточный, 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 4, плюс 6.
0: Ветер задувает веселее. Ветер задувает веселее. Радио Пурга. Радио Пурга.

0: Знаете ли вы?
1: Самая лживая фраза во всем мире «У меня все хорошо». Ее часто используют как стандартный ответ на вопрос о самочувствии, даже если на самом деле человек может испытывать трудности или негативные эмоции. В обществе существует давление поддерживать позитивный имидж и не делиться своими проблемами, что приводит к распространению этой фразы как механизма защиты. Она позволяет людям избежать глубоких разговоров о своих чувствах и переживаниях, однако такая привычка может привести к изоляции и недопониманию, так как окружающие могут не осознавать истинное состояние человека. Важно помнить, что открытость в общении о своих чувствах может помочь наладить более глубокие связи с другими людьми.
0: Теперь буду знать. Радио Фурга.

Роман Белый, группа «Звери», композиция «Я с тобой», а если рядом с вами никого нет сегодня, то вы, значит, отмечаете праздник, потому что сегодня, 29 сентября, отмечается день осеннего одиночества. Видите, иногда так приятно побродить в одиночестве по парку, по улицам, может быть, немножечко с утра сонного города, когда листва еще желтая, может быть, даже побродить под дождем, если он не сильно холодный, или же прийти домой и в этом самом одиночестве сесть в уютное кресло, налить горячий кофе, какао, включить любимый сериал или просто смотреть в пасмурное окошко. Тоже классно, и ничего плохого в этом нет, если хочется побыть немножечко в одиночестве. Но всегда же наступает момент, когда вот эту небольшую кто-нибудь хочет себя скинуть и снова расправить крылья и двигаться навстречу солнцу, приключениям, друзьям и хорошему настроению. А тогда тут нужно сделать приемники погромче, настроиться на волны радио Бурга и получать удовольствие.

прямо как в песне, уносила батарею. Ты любила сильно, я так не умею. Казалось, вытянул счастливый билет в лотерею. Но звоню тебе, когда синею, несу ахинею.

0: Реклама на Радио Бурда. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Только что мы с вами послушали Люси Чебочину и ее трек «Москва-Дубай». Ну, а новость, которую хочу рассказать, там нужно сесть на самолет, либо как-то на перекладных «Москва-Торонто». Дело в том, что там жил себе, поживал столб. Обычный, никому не нужный столб. На нем лампы были, люди проходили, светило все хорошо. Пока кто-то решил не превратить этот столб в настоящий Лего-город. Видимо, наверное, дети сначала принесли туда различные кубики Лего и начали что-то собирать, и потом кто-то достраивает, и так люди начали приносить свои блоки, и вокруг этого столба уже высотой больше, чем 1,5 человека, построили целый город, и люди достраивают его машинками, окнами, фигурками. Никто ничего не растащил, наоборот, только притаскивают и достраивают. И вот это классно, я вообще такие штуки люблю, это как-то объединяет сильно людей. Вроде бы никто ни о чем не договаривался, но идея настолько понравилась всем, что буквально без слов люди подхватывают эту самую идею.

Hill & Queen. Далее у нас Филатов и Кара с треком «Одинокий пассажир», продолжая тему праздника «День осеннего одиночества». Будем слушать трек с таким названием. В завершении этого часа «Студент» и «Руки вверх», который исполнит этот трек. Ну а опять же напоминаю, если не хотите быть одинокими, то настраивайтесь на волны радио «Пурга». Здесь всегда интересно, весело и рассказывают, во-первых, важные новости, которые начнутся уже совсем скоро, через 10 минут буквально. Алексей Тесленко придет и расскажет, что же интересного и важного произошло в России и мире и на Чукотке. Также рубрики программы «Музыка классная», «Позитива», очень много гостей, которые приходят к нам сюда в эфир, репортажи. Все это здесь, на волнах живого радио «Радио Пурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Три профильные смены проведет в ноябре Центр Энерти. Школьникам Чукотки предлагают выбрать одно из трех направлений – математику, химию и фармакологию или 3D-моделирование. Обучение пройдет со 2 по 22 ноября в окружном профильном лицее. Центр наберет по 20 человек в каждую группу из разных населенных пунктов округа. Проезд, проживание, питание и занятия оплатят организаторы. Для 7-9 классов подготовили программу по 3D-моделированию. Ребята будут работать с принтерами и создавать прототипы. Восьмиклассники и девятиклассники смогут выбрать химию и основы фармакологии. Старшеклассникам предложат углубленные занятия по математике с олимпиадными задачами и подготовкой к сложной части ЕГЭ. К участию приглашают победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Дополнительный приоритет при отборе получат участники движения первых. Преподавать на сменах будут в том числе специалисты вузов Петербурга и Омска. Подать заявку можно до 15 октября. Арендные дома в Анадыре строят с опережением графика. Об этом сообщил Владислав Кузнецов. Глава региона проверил, как идут работы на 4 стройплощадках окружной столицы. На улицах Берзиня, Утке и Чукотской возводят дома по 40 квартир. На Энергетиков дом на 145 квартир. Все 4 здания планируют сдать в следующем году. Первые 3 строят с опережением графика. На улице Энергетиков подрядчик ускоряет работы. Жилье предназначено для участников СВО, учителей, врачей и сотрудников государственных и муниципальных учреждений. Еще один дом на 40 квартир появится в Тававааме в 2028 году. Также там обустроят место для прогулок, игр и отдыха, сделают тротуары и освещение. После поездки губернатор поручил уделить внимание парковкам и дворам у новых домов. Напомню, ранее в Анадыре уже сдали 80 арендных квартир. С учетом строящихся домов, к 2028 году их будет 366. Владимир Путин установил новую штатную численность вооруженных сил России. Согласно подписанному указу, общее количество составит 2 441 630 единиц. Из них около 1,5 миллиона будут являться военнослужащими. Правительству предписано выделить необходимые бюджетные ассигнования из федерального бюджета для полной реализации этого решения. Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти по трубопроводу «Восток-Запад». Работу магистрали останавливали 13 сентября из-за атак беспилотных аппаратов. Компания «Сауди Арамко» использует маршрут для перекачки сырья в порт Янбу на Красном море. Пропускная способность объекта составляет 7 миллионов баррелей в сутки. Около 2 миллионов обычно поступает на местные нефтеперерабатывающие заводы, а остальной объем направляется на внешний рынок. Сейчас отгрузки полностью восстановлены. И в завершении выпуска. Молдавского рэпера выслали из Италии за блокировку автомобильной трассы. Николай Новоченко вместе с байкерами перекрыл автостраду в Милане для съема клипа. Итальянские власти аннулировали его вид на жительство, признав музыканта представляющим социальную опасность. 26 сентября его принудительно депортировали в Молдову. Адвокат исполнителя намерен обжаловать это решение в административном суде. На этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: папа, мама в начале нового музыкального часа. Ну, а всем папам, мамам, бабушкам, дедушкам, внукам, дочерям, сыновьям передаю большой-большой привет. Желаю вам классного, хорошего настроения, несмотря на довольно пасмурную погоду. Рабочая неделя продолжается. Сегодня вторник, 29 сентября. А вот он, кстати, заканчивается уже не про сентябрь месяц, потому что еще завтра один сентябрьский денек. И все, будем перебираться в октябрь, в теплые одежды, ну, точнее, теплее, чем в этом месяце, и готовиться уже к наступлению зимы. Да, мы делаем это чуть раньше, чем большинство других регионов нашей страны. Ну, а далее у нас невероятный день в исполнении группы «Город 312», также «Сплин», «Кайга», «Анна Асти», «Владимир Пресняков» и многие-многие другие.
1: И ветер задувает веселее. Радио Пурга.

0: Погода на радио Пурга.
1: А погода сегодня штормит из плюса в минус и обратно. Вот в Билибино, например, сегодня минус 3, минус 5, малооблачно и без осадков. В Анюйске плюс 1, минус 3, облачно, осадков не будет. Минусовая температура в Певеке 1-3 градуса ниже нуля, переменная облачность без осадков. На Айоне минус 1, минус 2, пасмурно, осадков не будет. В Игликиноте тоже плюс-минус, плюс 1, минус 2, пасмурно и слабый снег. В Биллингсе минус 2, минус 4, пасмурно и без осадков. В Марково плюс 2, минус 3, пасмурно, осадков не будет. Дождливо и пасмурно сегодня в Беринговском, плюс 3, плюс 6. В Провидение плюс 1, плюс 4, значительная облачность без осадков. В Лаврентия плюс 1, минус 1, облачно с прояснениями, осадков не будет. В Анадыре пасмурная погода, к вечеру ожидается слабый дождь, ветер юго-восточный 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 4, плюс 6.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Как быстро проснуться? Заведите два будильника с разницей в одну минуту. Первый рядом с кроватью, второй подальше, но так, чтобы его было слышно. После первого звонка вы уже не перевернетесь на бок, ведь знаете, все равно придется встать, чтобы отключить второй.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь! Радио «Пурга».

Друзья, я в своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, как эта Земля. Мне этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного – покоя, умиротворения и вот это вот гармония от слияния с бесконечно вечным от созерцания великого фрактального подобия и от вот этого замечательного всеединства существа. Если вы знаете, что это за текст и кто его сказал, то я вас поздравляю. Сегодня отмечается день идущего к реке, а именно он сказал эту фразу. Огромный большой текст, на самом деле, я прочитал лишь одну самую маленькую его часть. Это, собственно, видео было опубликовано в 2015 году, и идущий к реке стал интернет-мемом, где мужчина в монологе размышляет о смысле жизни, духовном и материальном прошлом и будущем, и настолько он полюбился как-то всем, что даже отдельный, естественно, неофициальный праздник есть. День идущего к реке отмечается он сегодня, 29 сентября.

0: самый народный проект
1: «Доска объявлений».
2: Внимание у родителей и школьников Чукотки. Стартовала всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Она продлится до 25 октября. Принять участие в ней могут школьники с 1 по 9 класс, а также дошкольники, которым уже исполнилось 5 лет. Олимпиада проходит на образовательной платформе учи.ру. Это отличная возможность для ребят проверить и закрепить свои знания правил дорожного движения. Заходите на сайт дороги.учи.ру и участвуйте в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Инициатор олимпиады — управление МВД России по Чукотскому автономному округу.
0: Самый народный проект
1: «Доска объявлений».
0: Телефон
1: 2 80 11.

Друзья, время на часах 10:49, а это значит, что потихонечку пора завершать этот час и отправляться в следующий, где вас ждет кое-что интересное, увлекательное и очень такое творческое. Дело в том, что в окружной столице завершился 30-й юбилейный фестиваль РГАФ, и всю неделю гости, участники и мы посещали выступления и мастер-классы, и обязательно расскажем все самое интересное в нашем эфире. Светлана Сторож успела побывать на мероприятиях и готова поделиться своими впечатлениями после 11-часового выпуска новостей. Не пропустите. А пока что предлагаем вам зайти в наш телеграм-канал Пурга Радио и канал Радио Пурга и посмотреть видео, погрузиться вместе с нами в атмосферу этого фестиваля. Поэтому присоединяйтесь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Чукотские языки появятся в онлайн-переводчике. Скоро в сервисе Яндекс можно будет переводить чукотский, эскимосский и венский языки. Об этом сообщили на конференции по цифровизации родных языков. Проект стартовал 2 года назад. Чукотский арктический научный центр создал специальную цифровую платформу. Как рассказала исполнительный директор фонда «Купол» Людмила Данилова, на данный момент собрано 100 тысяч словоформ чукотского языка. Идет работа над 2 сотней. Параллельно подготовили базу и для эскимосского. Следующим этапом станет наполнение корпуса эвенского языка. Данные обрабатывают вручную, оцифровывают архивные книги и адаптируют шрифты под уникальный чукотский алфавит. Затем создают параллельный перевод в таблицах для обучения нейросетей. Как отметил представитель Яндекса, компания уже добавила 24 языка малых народов России. Чукотский и корякский находятся в приоритетном списке разработчиков. В России начнется вакцинация против вируса папилломы человека. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о старте прививок для девочек 12 и 13 лет. Массовая иммунизация запланирована на вторую половину 2027 года. Программа опирается на применение отечественной вакцины Цикардекс. Мера направлена на снижение заболеваемости и смертности от рака шейки матки. Подготовительные процедуры ведомства официально начнутся уже в следующем году. Совет Европейского Союза официально утвердил 5 новых оборонных проектов. Инициативы категории общего интереса направлены на укрепление промышленного потенциала и безопасности Европы. Проекты охватывают сферы беспилотных аппаратов, морской обороны, космоса, противовоздушной защиты и охраны восточного фланга. Страны Союза будут реализовывать данные инициативы совместно с Норвегией и Украиной. Как отметили в Брюсселе, эти проекты смогут претендовать на финансирование из европейского бюджета в рамках профильной программы развития. И в завершении выпуска. Ансамбль из Билибина взял гран-при Эргава. Коллектив «Тиркетир» признали лучшим фольклорным ансамблем фестиваля. Еще одну главную награду получила его участница Арина Тарабукина. Жюри назвало ее лучшей сказительницей. В номинации горлового пения гран-при присудили Татьяне Миненко из коллектива «Рырки». Имена победителей объявили на гала-концерте, которым завершилась фестивальная неделя. Зрители вновь увидели самые яркие выступления участников. Встреча объединила представителей национальных культур разных регионов. Среди гостей были артисты из Камчатки и Якутии. Организаторы поблагодарили всех, кто выступал и помогал проводить фестиваль. А все подробности, как прошел фестиваль в этом году, слушайте в нашем эфире уже через несколько минут. Услышимся в следующем часе.

Яркие эмоции, захватывающие повороты и невероятные люди. Все это в нашем специальном репортаже на «Радио Пурга».

0: Алло, Чукотка, етек Тунгитури, дарова, куякамси, здравствуйте. С вами снова ваш человек на Эргаве 2026. Здравствуй, Ваня.
1: Здравствуй, Света. Светлана Сторож пришла к нам, чтобы рассказать нам про 30-й юбилейный фестиваль Эргав 2026.
0: Я не спала, не ела. Я выучила слово «клыах» и почти научилась играть на хамусе.
1: Кстати, да, буквально неделю назад мы выходили сюда с промежуточным репортажем про фестиваль РГАВ, и вот что-то нас дернуло говорить всегда «хомус», хотя на самом деле правильно «хамус». А вот что это такое, как он звучит и как выглядит, вы можете посмотреть в видео, которое мы также подготовили для вас, и находятся они в нашем телеграм-канале «Пурга Радио» и канале «Макс Радио Пурга». Заходите, смотрите, погружайтесь в атмосферу и слушайте Светланин репортаж.
0: Собственно, там и есть кадры, где я пытаюсь научиться играть на этом инструменте, на якутском варгане. Ну, а мы возвращаемся к репортажу. И знаете, что вот про все вот это, что я говорила, что я не ела, там, не спала, вот оно того стоило. Потому что Эргав — это не просто фестиваль. Это 30-летняя история, которая происходила прямо у меня на глазах. Прошел конкурсный день, жюри работало до ночи, и уже утром, внимание, стали известны результаты. Я держу в руках протокол, и я вам скажу, там есть имена, которые вы должны знать. Но давайте по порядку. Сначала 25 сентября, потом награждение и финал. Поехали!

25 сентября, утро, я снова в ДК. И сегодня здесь особенный день, день гостей. На сцене идет мастер-класс от ансамбля «Каритеф» из Камчатки. Итальменский танец, нымыланский танец. Я стою в стороне и наблюдаю. Камчатские движения плавные, как течение реки. Чукотские резкие, как ветер в тундре. А якутские тягучие, как мед. И все это в одном зале.

0: Вообще, да, можно я добавлю немножко тебя. Я не был на этом мастер-классе, к сожалению, но кто меня очень сильно заставил удивиться, так это как раз-таки ансамбль Каритеф, потому что, вот ты говоришь, движения у них плавные, не всегда. Иногда они как выходят с каким-то невероятно диким шаманским танцем. Ты такой, ого, вот это да. А потом выходят и рэп читают. И такой, ну, конечно, невероятно, ребят.
1: Сейчас Ваня сказал очень классный, ну, не спойлер, наверное, анонс того, что будет дальше. Потому что я все это тоже слушала и записывала для вас, чтобы вам показать. В музейном центре на следе Чукотки проходил мастер-класс Галины Фиониной «Ворон Кутх. Вышивка бисером». Я заглянула и туда. Там сидели 10 человек, все с иголками, все сосредоточенные. А в Чукотском многопрофильном колледже проходил мастер-класс по художественной обработке кости. Я заглянула в мастерскую. Там пахнет костями и деревом. Немного напоминает стоматологический кабинет по запаху, если честно. Мастера вырезают фигурки, а в коворкинге свой мастер-класс проводит ансамбль «Тыркетер».

0: А так как у всех традиционных танцев есть своя история, я не могла не узнать, что же значит этот хоровод у руководителя ансамбля Арины Тарабукиной.
1: Венский традиционный танец, народный. Раньше в старину его танцевали часами, сутками. Это как бы сплоченность венского народа. Идет хоровод по ходу солнца. Не знаю, сплоченности, как бы, что мы вместе. И мне показалось, что очень символично будет сделать это на Эргаве, как год единства. И Эргав переводится, да, как все вместе. Мне кажется, нету особых Эргавов. Все они очень классно проходят. Сейчас очень молодцы трудяшки эргеронцы. Прямо на износ пахают, пахают, молодцы. Очень интересно. Мы перезнакомились опять. Хотя мы и знаем друг друга уже все эти коллективы, то, что приезжают. Кто-то не приезжает в тот год, кто-то не приезжает в тот год, но мы все равно, в общем, все друг друга знаем, очень рады видеться. И вообще у наших северных народов это большой праздник, когда встречаются люди с разных концов нашей земли. Вот.
0: Днем генеральная репетиция часового выступления гостей. Якутский колледж искусств, Каритеф и Урвель из Анадыря, они готовят общий концерт. Я сижу в зале, смотрю. Это что-то невероятное. Три коллектива, три культуры, одна сцена. Они репетируют финал, и у меня мурашки, потому что когда якутский хамус встречается с камчатским бубном, а якутский танец с якутским хороводом, рождается что-то новое, что-то, чего еще не было. Вечером концерт гостей, зал забит. Я стою у стены, потому что просто нет мест. На сцене Якутский колледж искусств творит что-то невероятное. Они показывают часовую программу. Якутские танцы, горловое пение, хамус, этнос, легенды и скороговорки.

0: во время этого номера, это был именно этнос, это было сказание о богатыре и его женщине, насколько я поняла, которая тоже была богатыршей, если можно так сказать, и там сопровождал их видеоряд. То есть это были картинки, футажи, которые движутся, да, и это добавляло такой мистики добавляло к этому всему.
1: Дмитрий Кушинчиков тоже был на этом концерте, и мы вчера с ним буквально это обсуждали, и пришли к выводу, что именно вот этот номер, ничего не понятно, но так интересно, потому что, ну, якутский язык мы не знаем, но, опять же, вот какая-то харизма, произношение, а они же просто сидели на самом деле, там практически не двигались, играли лишь на музыкальных инструментах, но вот этот вот видеоряд сзади, футаж, плюс то, как они рассказывают, погружает тебя в эту историю настолько, что ты как будто бы понимаешь абсолютно все.
0: Да, там благодаря этому видеоряду было понятно, когда они озвучивают каких-то злодеев, каких-то антропоморфных существ вообще, которых они боятся, возможно, а потом, когда они уже переходят к озвучиванию своих добрых и, не знаю, положительных героев. А теперь хотелось бы показать вам чуть-чуть скороговорок, насколько это все невероятно звучит.
2: Следующий номер представляет один из самобытных и динамичных жанров якутского фольклора – народная скороговорка. Это виртуозное состязание в скоростной, ритмичной и эмоциональной речевой артикуляции. Традиционно строится на искрометном народном юморе, сатире и звукоподражании. Народная скороговорка «Джабурхах».
0: А этот мотив был знаком почти каждому.
1: На самом деле здесь со мной случился диссонанс, потому что якутские артисты выступали с самого первого дня, и то, что они показали этим номером, абсолютно расходится с тем, что мы видели до этого, потому что такая вот выправка, все в белом, спины прямые, подражание животным, хамус, вот этот эпос. И тут скороговорка с постановкой комедийной, когда люди ночью хотят, ну, похомять. И ты такой: вау, вы и так умеете, класс.
0: Это было очень весело, потому что это было понятно, понятно, что там происходит. Пусть мы и не знаем языка, но что происходило на сцене, мы все прочувствовали хотя бы раз в жизни, когда ты ночью идешь тихонечко поесть, но будешь весь дом.
1: И не ты один при этом идешь ночью поесть.
0: В общем, зал аплодировал стоя. А дальше случился номер, который меня растрогал. Не было диких плясок на сцене, не было много движений, все было спокойно, уютно, без суеты. Три действующих лица на сцене, три женщины.
2: Кульминация прощания девушки с родным домом. Один из самых сакральных и визуально роскошных моментов якутской свадьбы. Перед лицом родного очага, вступив на священную белую конскую шкуру, невеста принимает свое главное преображение – переход в статус замужней женщины, будущей хранительницы нового рода. Обряд одевания невесты.

0: Я думаю, вы ощутили, какое было настроение этого номера.
1: Оно, это был очень трогательный момент, действительно, он, как ты сказала, без резких движений, но супер эмоциональный и красивый. В этот момент я достал телефон, я очень редко фотографирую какие-то концерты, если это не работа, но в этот момент я сфотографировал, потому что мне очень понравились костюмы, мне очень понравилась постановка и волосы этой девушки. Я обзавидовался. Я со своей лысиной сидел и такой, невозможно отрастить волосы до пяток. А они были до пяток.
0: В начале, когда они еще сидели и исполняли другие произведения, я была уверена, что это у них накладные косы.
1: Нет.
0: Особенно вот у этой девушки, которая играла здесь невесту. Но я сейчас немножечко расскажу, что было на сцене. На сцене полумрак, получается сундук, ковер, точнее шкура. И вот выходит она в шортах, в кофте и с распущенными волосами. А волосы просто вот, как правда, да, до пят, Ваня сказал правильно. И вот ей потихоньку начинают их заплетать, украшать. Потом она одевается во все вот это вот одеяние красивой невесты. И вот это все сопровождалось вот такой мелодичной и чувственной песней.
1: Знаешь, что мне не давало покоя? Это концовка, потому что настолько красивый костюм, настолько красивая девушка, волосы заплетенные, все, и выходит жених. Там, ну, просто кафтан, шапка, подпоясанный, забрал и ушел. И такой, ну так в жизни оно особо и бывает.
0: Оно так долго собиралось. Я сомневаюсь, что жениха кто-то так же долго собирал и под песни.
1: Он собрался сам.
0: В общем, теперь мы плавно переходим к каритеф с Камчатки. И тельменские, и немыланские танцы, как мы уже говорили ранее, они представляли и их. Зал снова аплодирует. Все-таки чувствуешь, что коллектив молодой, потому что они настолько захватывают тебя, как море в шторм, и уносят в свой край. Ну и мы не стали исключением, мы тоже унеслись в этот прекрасный мир. И я не зря упомянула именно молодой коллектив, так как они активно приносят новые веяния в свое творчество.
2: Фольклор – это не застывший след минувших времен, а живой, развивающийся пласт культуры. И использование современных выразительных средств тоже вполне оправдано. Искать новые пути, адаптироваться к современности, но при условии сохранения древней культуры традиционного исполнения. Это помогает большей популяризации традиционной культуры северных народов. Песня «Фольклор». Исполняет ведущая солистка ансамбля «Каритеф» Кутене.

0: И это был только соло-номер. Но их коллективные танцы тоже буквально вводили нас в транс.
1: Древнейший народ Камчатки и Тельмены считает, что в жерлах вулканов живут хозяева – великаны, которые каждую ночь выходят на китовую охоту, и, вернувшись, они топят вулканы костями, будто готовят себе еду, а потом пускаются в пляс. И от их мощного топота начиналось землетрясение. Имя этим великанам – гамулы, танец «Гамулы-хач» и тельменские ритмы.

0: Это ансамбль просто с неиссякаемой батарейкой, потому что с первого дня, как они прилетели на фестиваль, они просто вот врывались на сцену и творили какой-то невероятный движ, и вот этот танец как раз, он же очень долгий, он минуты 4-5, наверное, длится, и они постоянно, только вот нарастает темп, секунду они там все повалялись на сцене, а потом опять нарастает. И я подписался на ребят, и они, когда прилетели уже обратно на Камчатку, всем коллективом пошли в кафе есть шашлык. И самый прикол-то в чем, что они сидят за столом и делают то же самое. И при этом режут шашлык. Я такой, да вы даже здесь не успокаиваетесь, ребята.
1: Наверное, все-таки это накладывает свой отпечаток, потому что они молодые.
0: Да.
1: Но мне понравилось, какие они все отзывчивые. Не только Каритеф, но и Якутский колледж искусств тоже все очень отзывчивые, добрые. Всегда, когда даже они после номеров уставшие, подходишь к ним взять комментарий, они всегда с большой отзывчивостью его дают. Никогда не говорили попозже или там не сейчас. Вот это мне больше всего нравилось. Также, естественно, я и хочу отметить, что наши коллективы точно такие же. Мне нравится, что они никто не зазвездился, не считают, что вот там у них нет времени, поэтому они сейчас могут не давать комментарии или ни с кем не разговаривать. Они уважают чужой труд и чужую работу тоже.
0: Мне вообще складывается ощущение, что весь этот фестиваль и все коллективы, будь то приезжие гости из других регионов или с Чукотки, участники фестиваля, они вот приехали такие, и вот есть мы есть здесь и сейчас, и мы должны взять от этого фестиваля все. Надо дать интервью, мы пойдем хоть всем коллективам давать интервью. Надо выступить, мы пойдем выступить. Дайте нам вот этот вот звездный час наш, звездная неделя. И это правда чувствовалось и на мастер-классах, и на выступлениях.
1: Да, а на сцене в этот день выступали не только Каритеф и Якутский колледж, а также Урвель из Анадыря. И вот здесь начинается магия, потому что когда на сцену выходят все вместе, якуты, камчатцы, чукчи, начинается сказка.

А теперь 26 сентября, 15:00. Главная сцена окружного дома народного творчества. Церемония награждения 30-го юбилейного фестиваля «ЭРГАФ-2026». Я сижу в третьем ряду. Рядом участники. Все волнуются. Кто-то держит ЕРАР, кто-то перетирает ладони. На сцене жюри объявляют победителей. И я записываю. Слушайте внимательно, потому что это исторические имена. Направление «Исполнительское мастерство», номинация «Лучшее исполнение песни коренных народов Чукотки соло», поощрительный диплом за сохранение венской песенной культуры Екатерина Вельвуна «Тыркетер», поощрительный диплом за сохранение науканского традиционного пения Екатерина Ионова «Атасикон», третье место Татьяна Миненко «Рырка», второе место Станислав Нутывентин «Белый парус», первое место Владимир Сильпин «Белый парус». Номинация «Лучшее исполнение песни коренных народов Чукотки ансамбль». Поощрительный диплом за сохранение венской песенной культуры «Тыркетер». Поощрительный диплом за волю к победе «Ракушка». Первое место «Тыркетер», второе место «Эйнеткун», третье место «Тынечет».

0: А теперь главная номинация – лучший фольклорный ансамбль. Рейтинг. Третье место – «Ракушка», село Энмелен. Второе место – «Рырка». Первое место – «Белый парус», село Лаврентия. И гран-при – народный самодеятельный ансамбль «Тыркетер», «Солнце», город Билибино. 8 призовых мест, 2 гран-при, 5 первых мест, 2 поощрительных диплома – это абсолютный рекорд. Я смотрю на сцену, «Тыркетер» выходит. Они не могут сдержать слез, стоят, держатся за руки, а зал им аплодирует стоя.
1: Вот честно говорю, мы, конечно, надеялись на что-то, но мы не ожидали, что будет гран-при. Это очень рады, конечно. Мы надеялись, мы знали, что у нас есть достойные номера. Но как бы мы не любим хвастаться, поэтому это. Мы принимали участие в 9 номинациях, во всех номинациях этого Эргава, и получили первые места в 5 номинациях из 9. Вот. И мы участвовали. Песня соло, песня ансамбль, горловое соло, горловой ансамбль, танец ансамбль, танец соло, сказитель, скороговорка, и сценка. Лучшая инсценировка.
0: Это 30 лет Эргава, это жизнь. После награждения все обнимаются, конкуренты обнимаются, потому что Эргав – это не про победу, это про встречу, про то, что ты не один, про то, что твоя культура жива. 27 сентября на сцене прошел гала-концерт. Я снова в зале, на сцене все. Тыркетер, Белый парус, Рырка, Кылкак, Атасикун, Тенечет, Эйнеткун. Гости из Якутии и Камчатки. Это последний раз, когда они все вместе на этой сцене. Я смотрю и понимаю, это не просто концерт, это прощание. Но красивое. Зал снова забит, на сцене ведущие, они говорят слова благодарности всем – жюри, участникам, зрителям, организаторам, а потом начинается гала-концерт «Лучшие номера». А потом финал. Все выходят на сцену. Якуты, камчатцы, чукчи, эскимосы, они поют вместе. И зал встает, и я встаю. И все мы стоим. И я думаю, вот оно, вот что такое Эргав. Это не фестиваль, это семья.
2: Мы всем племенем, ансамблем Каритеф настолько восхищены Эргавом. И мы настолько восхищены людьми. Людьми, творчеством, племенным сознанием и объединением друг с другом. Столько получается районов, да, на Чукотке, и все объединены на Эргаве. И это очень здорово, что этот фестиваль проходит ежегодно. И нам, конечно, очень приятно, что пригласили нас. И мы выявили для себя, что аутентичное, традиционное звучание настолько сильно выглядит, настолько сильно звучит, что пробуждает в мыслях своих, в душе и в теле, что не забывать об этом. 100% не забывать об этом и внедрять аутентичные движения в этносовременные постановки в том числе. Мы так будем рады, если нас снова пригласят. Мы очень хотим, мы всегда хотим теперь на Чукотку прилетать. Нам очень сильно нравится. Вы вообще наши братья и сестры. И мы хотим делать совместные проекты. Ансамбль Каритеф конкретно. Мы очень хотим делать совместные проекты. Этновокальные номера в том числе. Совместные поездки, совместные спектакли. Мы восхищены каждым коллективом. Конечно, особенно государственным академическим ансамблем «Эргарон». Я надеюсь, что вы к нам на Камчатку тоже прилетите, и мы будем уже друг с другом вместе и летать, и звучать, и друг к другу прилетать в гости.
3: Отлично, большое. С огромным удовольствием слетал бы на Камчатку на какой-нибудь их фестиваль. Отправьте меня, пожалуйста.
0: Ваня, свои мысли для Вселенной потом, сейчас все-таки репортаж. Ну вот, 30 лет. 30 фестивалей, только представь, Ваня, это тысячи участников, сотни песен, десятки ансамблей и одна Чукотка. Эргав 2026 завершен, но он не заканчивается для нас, потому что песни, которые здесь звучали, будут звучать и дальше.
4: За полярным кругом, где летели спят, где огни сияют, словно звездный сад.
5: Собрались народы у больших костров. Здесь границы знают мелодии ветров.
3: И да, я был на прошлогоднем фестивале РГАВ, и на этом нововведение это вот эта общая песня и общий танец. Притом не так, что все вышли на сцену и все танцуют, это еще была постановка, где каждый выходит по очереди. Кто-то из-за кулис, кто-то поднимается из зрительского зала, они все встречают друг друга, обнимают и радуются, хотя они вот выступали вместе буквально не каждый день, но все равно именно вот этот номер и его постановка, она про то, про что ты говорила, что это не про конкуренцию, это про встречу, это про творчество и просто про возможность показать себя, свои номера, свою культуру всем. И судя по гала-концерту, это важно артистам. И это классно, что люди приходят, люди поддерживают, как старейшины, так и молодежь, потому что тоже очень много молодых людей, которые с удовольствием на все это смотрели, снимали, публиковали, потом с букетами цветов приходили, поднимались на сцену в конце, когда уже все завершилось, там кулисы закрылись, и такие, не-не-не-не, это не для нас. Заходили туда и там фотографировались, обнимались со всеми. Вот что важно и вот что ценно.
0: Поэтому он и называется РГАВ. Он переводится как «все вместе». Если бы здесь именно была бы важна конкуренция, он бы, наверное, переводился как-нибудь то, что лучший из лучших или самый первый среди всех. Но это именно все вместе. В тундре, в поселках, в городах, в сердцах людей. Я была здесь, я видела это, и я не забуду. С вами была Светлана Сторож, Радио Пурга. До встречи на РГАВе 2027 и не переключайтесь.
6: Репортаж на Радио Пурга.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
2: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
3: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Все в курсе, что заниматься спортом полезно, но при этом большинство из нас так и продолжает лежать на диване. В принципе, можно махнуть на всю рукой и убедить себя в том, что ты не ленивый, а просто слишком умен для того, чтобы тратить время на упражнения с гирей. Тогда приведу другой довод. Ты в курсе, что именно физкультура способна заставить мозг работать продуктивнее? Тренировки развивают не только мускулатуру, но и умение концентрироваться, планировать и фильтровать отвлекающие факторы. Кстати, несколько лет назад было обнаружено, что аэробные и силовые упражнения положительным образом сказываются и на многозадачности мозговой деятельности. Начни регулярно тренироваться и вскоре обнаружишь, что стал куда быстрее обучаться и обрабатывать новую информацию. Все просто, приток крови к мозгу возрастает и обеспечивает его питательными веществами, такими как глюкоза и кислород. Так что добро пожаловать в мир железа, парень. Без отговорок.
0: Территория мужчин.
1: Покрасневшая, шершавая кожа на руках. Для делового рукопожатия полный провал. Так что прекращай разгуливать в ветреную погоду без перчаток, как легкомысленный десятиклассник. Репутация дороже. У тебя как минимум должна быть универсальная пара кожаных перчаток. Они отлично подходят для делового образа и хорошо дополнят менее формальный повседневный. Стоит учитывать, что перчатки должны совпадать с доминирующим цветом верхней одежды или отличаться на пару тонов. Перчатки высокого качества изготавливают из тонкой кожи, используют телячью или козлиную, различные выделки и фактуры. Однако имей в виду, кожа не самый теплый материал. Поэтому на зиму выбирай перчатки с утепленной шерстяной или кашемировой подкладкой. Вторая пара перчаток должна быть шерстяной. Трикотажные или вязаные модели станут лучшим вариантом для молодых мужчин, которые предпочитают полуспортивный стиль в одежде. Ну и наконец, можно утеплиться на все 100, купив себе перчатки на меховой подкладке. В такие можешь без опасений прогуливаться даже в лютый мороз.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Очень насыщенное утро сегодня получилось. Уже 11.49 на часах студийных. Утро и заканчивается. День вступает в свои права. До полудня осталось буквально 10 минут. Ну и также осталось буквально 10 минут до выпуска новостей. И потом сюда, в эфирную студию, придет Наташа Ковалева, чтобы дальше продолжить эфир, бодрить вас и поднимать вам настроение. Ну а я на сегодня прощаюсь с вами. У микрофона был Иван Семиклетов. Напомню, что вы слушаете радио «Пурга», живое радио Чукотки. Пока-пока.
1: Живое радио Чукотки.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. В Анадыре заработал новый магазин с товарами местного производства. Торговая точка «Чукотские деликатесы» появилась в центре города. Она расположена недалеко от сквера Гриневецкого. Предприниматель Леонид Колесов рассказал о том, какая продукция доступна покупателям.
2: В основном представлена продукция местного производства, мы сами производители. Рыба, кита, мерка. В будущем планируется еще белорыбица. Ну, по ходу рыбалки, соответственно. Щука, чирсик, колюшка и так далее. Мы производители, соответственно, у нас есть соленая, копченая и вяленая. И все различные категории. Мы планируем представлять нашу продукцию и в других районах нашего округа. У нас есть взаимодействие с Билибиным. Пока планируем поработать с ними. Сейчас все зависит от субсидирования, перевозки именно нашей продукции. Исключительно хотим в нашем ларьке реализовывать продукцию местного производства. То есть мясо и рыбу.
1: В будущем новый павильон может дать